Если оригинал этой песни по праву можно считать тихой исповедью, то данная версия — настоящий клубный хит от солистской группы Eruption Precious Wilson «Killing Me Softly» на Retro-FM. Один из лучших хитов мировой поп-музыки. Не менее крутой работы ожидает нас далее. Крис Норман, Владимир Высоцкий, группа «Озон» и Эдди Хаттингтон их представят уже совсем скоро.

Да, будет вам известно, что имя Джулия считается королевским именем и несет в себе дух независимости, силы и благородства. Ну а в нашем случае это название песни, с которой началась большая музыкальная история группы А-студио. 3:42 в столице. Далее Джордж Майкл и маэстро Юрий Антонов. Ну а чуть раньше Якида и I Saw You Dancing.

этим красивым, шикарным, легендарным саксофоном, который звучит в песне Джорджа Майкла «Careless Whisper», мы с вами будем прощаться с ночью и с выходными, которые пролетели очень быстро, как и все хорошее. Но и обещали к нам вернуться уже совсем скоро. А пока давайте встречать понедельник, новый день, в который мы с вами отправимся на утреннем экспрессе от Retro FM. Как всегда, в 4 старт. Готовьтесь.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 4 часа в российской столице. Мы желаем счастья вам и хорошего, легкого понедельника.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Несмотря на то, что Милен Фармер считается одной из самых закрытых певиц в плане личной информации, я все же узнал, что по знаку зодиака она дева, но в гороскопы при этом не верит.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А те, кто верит, делайте громче. 4 мая, понедельник. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров. Далее по порядку. Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой. Тельцы, предложите

0: Верно, и стойте на своем. Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас. Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам. Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов. Водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Ну, до завтра прощаться еще рано. Сегодня только стартовало, и его надо прожить на все 100. Так что просыпаемся и идем бодрой, отдохнувшей походкой к своим мечтам. Николай Расторгуев и команда Joy пойдут с нами в ногу. 4:15 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем желаю доброго и бодрого утра.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро-ФМ». Путешествие мечты уже скоро. Подробности на круиз.ретро-фм.ру.

0: Своим глубоким декольте в 70-х эта певица удивила весь мир больше, чем все рок-звезды вместе взятые. Рафаэла Карра с песней, название которой переводится как «Поздравляю». Поздравляю вас с понедельником, друзья, ну и предлагаю узнать, каким был этот день в истории и чем он знаменателен.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре 4 мая 2026 года. Понедельник. В этот день, в 1934 году, родилась Татьяна Самойлова, актриса театра и кино, народная артистка России. Роль в картине «Летят журавли» стала для нее звездной. В 1958 году на Каннском кинофестивале фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Актрису его наградили дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри «Апельсиновое дерево». Она является единственной из советских и российских актрис, чей отпечаток ладони остался на набережной Круазет в Каннах. 4 мая в 1934 году в Москве состоялось открытие Центрального дома кино. Идея создания киноклуба принадлежала советскому режиссеру и сценаристу Сергею Эйзенштейну. Творческий клуб стал центром развития кинематографического искусства страны. Уже в 1935 году там прошел первый советский кинофестиваль в Москве, прообраз ММКФ, Московского международного кинофестиваля. 4 мая свой профессиональный праздник на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие, спасающие нас от огня. Сегодня Международный день пожарных. Традиционно в этот день проходят разные памятные мероприятия, лекции, семинары, дни открытых дверей. И, конечно же, эта дата еще один повод напомнить людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Стоит отметить, что в России есть свой национальный день пожарной охраны, и отмечается он 30 апреля. Начиная с 2011 года, 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День звездных или День Люка Скайуокера. Дата празднования выбрана благодаря созвучию фраз на английском языке «Да пребудет с тобой сила, и 4 мая пребудет с тобой». В этот день фанаты «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры. 4:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Всем еще раз доброго утра.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Мистер Живаго. Celebrate the Love. Празднуем утро, празднуем любовь, празднуем понедельник, который, вопреки всем стереотипам, тоже бывает легким и приятным, если встречать его в компании Retro FM. Чингисхан и группа Кино продолжит делать утро добрым и бодрым, так что будьте с нами.

0: 4.55 столицы, понедельник уже здесь, и чтобы он не нарезал нас по кусочкам, как песня Slice Me Nice от Fancy, мы сделаем это первыми, но уже в новом часе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: Утренний экспресс на Ретро FM набирает обороты и несет нас в новый день. 5 часов в столице. Всем привет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Где-то нас сегодня ждет удача, а где-то крутые повороты судьбы. Будем разбираться.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 4 мая, понедельник. Утро. Хороший момент, чтобы разобрать бумаги, навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями, избегать споров. Далее по порядку. Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой. Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, не стоит им доверять. Близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления. Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу, может, ему нужно что-то другое. Львы, не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование. Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретения лучше подойдет другой момент. Весы, убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем. Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор, вероятно, кто-то просто хочет использовать вас. Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам. Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов. Водолеи, в групповом общении сегодня лучше

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: А лучше позитив. Он порой бывает лучше всяких цветов, тем более с утра в понедельник. Так что прямо сейчас, друзья, присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. Ну и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свое послание. Все увижу через 20 минут, озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и давайте скажу самое главное. Автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом

боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва.

0: Ну, а вот мне, в отличие от зайцев, далеко не все все равно. К примеру, не все равно, как начинается ваше утро, и достаточно ли оно позитивное, что немаловажно информативно. Поэтому прямо сейчас буду делать его именно таковым.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 4 мая 2026 года на календаре, понедельник. В этот день, в 1929 году, родилась Одри Хепберн, британская американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Фильмы с ее участием «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион» и многие другие, известные по всему миру. День рождения сегодня отмечают футбольный тренер, заслуженный тренер России Леонид Слуцкий, российская киноактриса Ольга Сутулова, актриса театра и кино Стася Милославская. В этот день, в 1878 году, Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником. После фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекали внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя. 5:32 в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а пока ваша любимая музыка и ваши позитивные сообщения уже совсем скоро.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Приступаем прямо сейчас. Открываем Макс. Смотрим, читаем все, что у нас имеется к этой минуте. Всем большой весенний привет. Мы вчера вернулись из Казани. Ехали на автобусе с Екатеринбурга 10 часов. Но, ребята, это того стоит. Провести выходные в Казани – это что-то. Такой колорит, Кремль, а главное – люди. Разговорчивые, радушные. Обязательно вернусь еще, так как 2 дня очень мало. Казань жди. Написала Наталья из города Кировограда, Свердловской области. Да, путешествовать вообще круто. Я здесь согласен. И Казань, конечно же, прекрасно. Сам был там недавно, гулял, отдыхал, очень много ел, потому что в Казани еще и очень-очень вкусно кормят. Да, кухня шикарная. Следующее послание. Ура! Привет, любимое радио. Наконец-то понедельник. Работанька, любимая, заждалась. Всем сил на новую майскую трудовую неделю. Исполнение намеченных планов. Всех обняла Людмила из города Барнаула. Людмила, ну, всем бы так любить свою работу, как вы свою. И всем бы ждать в понедельнике, как вы их ждете. Очень позитивно. Далее. Доброе утро, страна. Ну, вот в Первопрестольный град наконец-то пришло тепло и солнышко. Всем тепла, душевного здоровья. Терпение, любви большой, нежной. Любите жизнь. Ирина написала из города Мытищи. Хорошо, Ирина, будем любить жизнь. Жизнь, причем начнем это делать прямо сейчас. Друзья, канал RetroFM в Максе под постом с гороскопом. Оставляйте свои позитивные сообщения. Следующую партию ваших посланий озвучу через полчаса. Ну и напоминаю, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от RetroFM тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На RetroFM.

0: Это Ким Вайлд с хитом «You Came». Ты пришел, в нашем случае ты, это понедельник, утро которого в самом разгаре. Надеюсь, что вы его встречаете позитивно и с далеко идущими планами. У нас в планах читать ваши сообщения, уже скоро очередная партия. В Максе пишите под постом с гороскопом, все озвучу в следующем часе.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в столице, первый майский понедельник на календаре. Всем доброго утра и отличного начала дня.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: Town Girl. Это Билли Джоэл напоминает, что удача может улыбнуться каждому. Главное верить в себя. Но если не получается, тогда прибавляйте громкость и слушайте рекомендации звезд на сегодня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 4 мая, понедельник. На календаре утро. Хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров. Далее по порядку. Овны. Разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой. Тельцы. Предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, так что не стоит им доверять. Близнецы. Скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления. Раки. Прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое. Львы. Не стоит давать невыполнимых обещаний. Это вызовет разочарование. Девы. Возможно, вам пора с чем-то расстаться. А для приобретений лучше подойдет другой момент. Весы. Убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем. Скорпионы. Не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас. Стрельцы. Сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам. Козероги. Первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов. Водолеи. В групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле. Ну и, наконец, рыбы. Возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: 6 часов 15 минут уже в столице. Открываем Макс. Читаю все, что у нас имеется к этой минуте. Доброе утро, страна. Скоро поеду на любимую работу, библиотеку Ленина. Меня там ждут читатели. Очень скучаю по работе. Всем позитива, улыбок, радости, веселья, любви. Хорошей рабочей недели. Всем, кто в дороге, перышко в дорогу. Кофе, тортика и мира. Подпись Ирина из Москвы. Какое красивое. И действительно очень позитивное послание. Далее, здравствуйте, хотел бы поблагодарить Сергея с Ярославля за прекрасно организованные шашлыки в субботу, 2 мая. У меня в тот день еще интернета не было, но я справился, пишет Женя из Москвы. Далее, что может быть более позитивным, чем оказаться на шикарном острове в рабочий понедельник и наслаждаться потрясающими видами? Ирина из Москвы. Ирина прислала нам фото, оно действительно прекрасное. Ирина, а что за остров? Напишите, пожалуйста, было бы круто знать, где это фото сделано и где вы нас сейчас слушайте. Друзья, канал Ретро FM в Максе, под постом с гороскопом оставляйте свои позитивные сообщения. Следующая и финальная на сегодня партия ваших посланий позитивных появится в эфире через 20 минут. Там, собственно, и подведем итог. И автору самого позитивного сообщения подарим тостер.
0: Всем добра! Позитив на Ретро FM.
2: Реклама. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Любовь в самых лучших ее проявлениях мы испытываем по отношению к легендарным хитам от легендарных исполнителей. Ярким тому доказательством Дона Саммер с хитом «I Feel Love». Только что в ваших колонках. Далее обратимся к истории этого дня, каким он был в прошлом, чем знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 4 мая 2026 года, понедельник. В этот день, в 1934 году, родилась Татьяна Самойлова, актриса театра и кино, народная артистка России. Роль в картине «Летят журавли» стала для нее звездной. В 1958 году на Каннском кинофестивале фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Актрису наградили дипломом за лучшую женскую роль и премией жюри «Апельсиновое дерево». Она является единственной из советских и российских актрис, чей отпечаток ладони остался на набережной Круазет в Каннах. 4 мая в 1878 году Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Многим воспроизведение звуков казалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником. После фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекали внимание широкой публики. Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов. Один из своих приборов он прислал в знак уважения Льву Толстому для записи голоса великого писателя. Начиная с 2011 года, 4 мая, поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают неформальный, но от этого не менее интересный праздник – День звездных или День Люка Скайуокера. Дата празднования выбрана благодаря созвучию фраз на английском языке «Да пребудет с тобой сила» и «4 мая пребудет с тобой». В этот день поклонники «Звездных войн» смотрят свою любимую киноэпопею, устраивают костюмированные шоу и флешмобы, читают журналы и комиксы, посвященные героям саги, играют в компьютерные игры. А еще сегодня отмечаются Международный день пожарных, Всемирный день дарения или Всемирный день щедрости, День невысоких людей, День собачьего счастья, День любителей вермишелевого супа и День апельсинового сока. Так что поводов для празднования огромное количество. Поздравляю!
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Ну что, давайте посмотрим, что у нас имеется к этой минуте. Ура! С супругом в отпуске едем в Крым с любимым радио. Всем хорошего понедельника и хорошего настроения. Александра и Михаил, город Краснодар. О, Краснодар, болею за вас в чемпионате России по футболу, ребята. Так что ловите 5, Краснодар чемпион. Далее, доброе утро, просыпайтесь. За майские праздники хорошо отдохнули. Заряжайте батарейки, надевайте улыбку и вперед с хорошим настроением на работу. Вперед к новым свершениям. Вот такое послание от Оксаны из Перми. В Малайзии нас слушают, написала Ирина, на мой вопрос про красивое фото, которое прислали в чате. Прекрасно, продолжайте это делать. Малайзии привет. Далее, доброе утро, любимое радио. Для меня наступил мой любимый долгожданный месяц май, все ближе отпуск. Я педагог, конец учебного года. Вот когда нужно отмечать День учителя. Ура! Здесь троекратное ура, скоро свобода от тетрадей и уроков. Что же может быть прекраснее и позитивнее? Татьяна Владимировна написала из города Биробиджана. Всем желаю солнышко в душе. Татьяна Владимировна, со всем уважением к учителям, как к представителям одной из самых святых профессий, за ваш нелегкий труд, особенно современным поколением детей, хочу подарить вам тостер от Ретро-ФМ за ваш позитив. И пусть ожидание отпуска будет вкусным и приятным, как и сам отпуск впоследствии. Поздравляю.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Восторженными криками «Бамбалея» Gypsy Kings пришло время попрощаться и ехать с цыганами в закат. Вернее, в рассвет. Всем спасибо, всем пока. Тимур Соколов был с вами. Далее шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина. Встречайте через пару минут.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пятница, 7.00. Первая смена вернулась, отдохнули, выспались, бодренькие. Надеюсь, и вы тоже такие же. Вернулись в полном составе. Новости, конечно, от Вадима Ривмана. Доброе утро.
1: Да, обо всем по порядку расскажу. Доброе утро. Итак, силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, которые летели в Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. В аэропортах Внуково и Домодедово введен временные ограничения. Об этом заявили в Росавиации. До этого московский градоначальник рассказал о попадании украинского беспилотника в здание на Мосфильмовской улице на западе столицы. Он уточнил, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Поезда калининградского направления прибудут с опозданием из-за аварии в Литве. В частности, два поезда «Калининград-Москва», которые должны были прибыть в столицу 2 и 3 мая, движутся до сих пор по территории Литвы с отклонением от графика более чем на 18 часов. Поезд «Калининград-Санкт-Петербург» движется по Белоруссии с задержкой 4 часа. Причиной назвали аварию на путях в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошли локомотив и 4 грузовых вагона. Дональд Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Трамп сообщил, что решил отказаться от него. Утверждалось, что в плане, который состоит из 14 пунктов, говорится в том числе о выплате репараций, снятии санкций, новых правилах судоходства в Ормузском проливе и прекращении американской морской блокады. Также СМИ писали, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив и отказаться от обогащения урана на срок до 15 лет. Нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного отстранили от деятельности, связанной со спортом. Как сообщили в пресс-службе «Спартака», Заболотного уведомили о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы. Ее отобрали в рамках внесоревновательного тестирования. Однако с 30 апреля санкции отменили, а Заболотный вернулся к тренировкам. Сам футболист уже заявил, что собирается доказать, что не виновен, и подчеркнул, что никогда не использовал запрещенные вещества осознанно и тем более для получения каких-либо преимуществ. Ну и последняя жительница Татарстана загадала желание у падающей звезды и выиграла 2 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости. Победительница по имени Гульнас гуляла рядом с домом, заметила падающую звезду. В этот момент она загадала желание выиграть в лотерею. После этого, по ее словам, у нее появилось явное ощущение, что задуманное действительно может сбыться. Женщина купила лотерейный билетик, выиграла 2 миллиона рублей. По словам Гульнас, выигрыш для нее особенно важен. Она планирует закрыть кредиты, улучшить финансовое положение и отправиться в путешествие в Китай. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром!
0: Три минуты восьмого, добрейшего утра.
2: Доброе утро.
0: Арит Субботина.
2: Саш Светлов.
0: Да, вернулись, ну ты как?
2: Я кто? Кто здесь?
0: Я еще так испугался, что сегодня впервые в жизни сделал это, Маргарита.
2: Что?
0: Побегал перед эфиром. Просто вот вы в 5 утра все спят, только птички.
2: Ты это что,
0: же не советую делать в домашних условиях, потому что, по-моему, даже ноги сейчас немножко.
2: Семья, что ли, ехала?
0: Серьезно, что ли? Да. Сильный и независимый. Еще 4 дня.
3: На Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Итак, 4 мая, понедельник. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
2: Овны, разногласия на почве этики и культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
1: Тельцы – предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, а не стоит им доверять.
2: Близнецы – скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
1: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое?
2: Львы, не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование.
1: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретений лучше подойдет другой момент.
2: Весы, убедитесь, что в разговоре вы были понятны и верны, и стойте на своем.
1: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор, вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
2: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
1: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
2: Водолей, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться на удовольствии от общения, а на совместном деле.
1: Ну или не на удовольствие.
2: Наверное, не на удовольствие, все верно.
1: Хорошо. Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
2: Просыпайтесь, ребята. Ну, погода, наконец-таки, кайф. Надеемся, что не только в Москве, но и везде.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Ретро-ФМ. Точное московское 7.14. Все равно непонятное какое-то ощущение. Вот мы уходили, была практически еще зима, снежок там падал, а потом хоба и лето, да? Вот, а весна, она вот где-то поместилась в ночь с пятницы на субботу, вот когда погода начала меняться.
1: С другой стороны.

0: вот я сейчас смотрю прогноз погоды. Вот смотри, написано сегодня 23-25. Ну, я не представляю. А воскресенье уже 10-15. Поэтому давайте...
1: Все нормально.
0: За финалем все как есть.
1: У нас
0: есть
1: такая просто превью, как манту на 3 дня. Да, вот лето вкололи. Да-да-да. Отдохните, позагорайте. Вот с понедельника как штыки там нормально будете.
0: Да. У меня, кстати, тоже статистика. А сейчас мы с вами ее и проверим. 33% россиян не доехали до отпуска, потому что устали. Вот,
1: а
0: давайте проверим.
1: Имеется ну,
0: вообще,
1: в виду
0: вот эти
1: 3
0: денечка.
1: Хорошо.
0: Да. Это я. Я просто сидела на диване и смотрела классный сериал. Кстати, расскажу о нем в кино скоро.
1: Обязательно.
0: Вот, и ела. Вчера сходила на концерт вечером, но да, так как я срывала спину, я как-то...
1: Это были удивительные танцы.
0: Это были удивительные танцы. В какой-то момент
1: тебя снимали, говорю, смотрите, миллениал из 70-х танцует.
0: И встала. И такая, знаешь, как это...
1: Диско-крихтунья.
0: Когда люди в метро вскакивают из своих кресел. Это чудо, это чудо. То же самое. Потом села, правда, обратно. Ты что делал?
1: У нас были шашлычки. Да, природа, костер, мужички. Ну, это такая, это было брутально. Маскулинная, да-да, тусовка, да, так что не обижайся сразу, говорю, да. Там вообще
0: поздно,
1: девчат
0: поздно
1: не звали. Да-да-да. И мы, вот эта компания сильных и независимых, с разрешения официального, да-да-да, встретились, потусили, насладились вот этими плюс 20 костерком.
0: А вы это кудрявый, что ли?
1: Кудрявый тоже,
0: был,
1: да-да-да, вот. Посмотри, даже чуть загорел,
0: так,
1: да. Знал,
0: смотри,
1: еще румяней.
0: Я знаю, что наш редактор Светлана тоже там куда-то дошла на шашлыки.
1: Меня не было. Сейчас, меня не звали, меня не было.
0: Нет, я к тому, что вот 33% в целом у нас так
1: и разделилось. Так и да, так и случилось. В общем, я надеюсь, что, ребята, у вас тоже на все 33, а то и 66. Вот весна уже удалась, маевка получилась. Но если нет, мы еще повторим, да, сколько там 3 дня впереди будет выходных, да? Так что можно отложить на 2 майские. А эти 5 дней, ой, да ничего страшного, поработаем.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 4 мая. Ребят, Всемирный день дарения. Всемирный день щедрости. Вот на самом деле очень такой добрый праздник с глубоким смыслом, который, да, и создавался, в принципе, для того, чтобы люди не забывали о таком прекрасном качестве, как щедрость, и о том, что кто-то в этом, наверное, нуждается, а потому это стоит практиковать. Вот ты часто себе позволяешь, например,
2: проявлять щедрость?
1: Да,
2: конечно же.
1: Но по отношению как к друзьям, людям, к животным, к чему? Да, понятное дело, накормили бы всех. Ну вот, а так, чаще всего. Как это проявляется?
2: Слушай, а мне кажется, я же вообще этот, как его, любитель. А давайте я вас всех на шпагат посажу, а давайте я вас всех перезнакомлю друг с другом.
1: Ну, то есть бесплатные тренировочки, да?
2: Вообще, все, что мне весело, это само и по себе. Вот все, что я умею, я вообще готова людям просто так раздавать. Мало того, я очень плохо умею брать за это деньги. Мне всегда все говорят, а что ты деньги-то не берешь? Я говорю, да ладно, да что, господи, что мне сложно, что ли? Или там познакомить всех в мире, по работе соединить. Ну, какие-то такие связи.
1: Я заведение знакомых так открывал, тоже там на таких основах. Один раз ужин, вот, ну, это было осенью когда-то, презентация блюд тоже для знакомых, надо было рассказать об этом красиво. И вот я надеюсь, что теперь людей туда ходит больше.
2: Да, да. Ну, в общем, я вообще любитель. Я говорю, а были бы еще... Я, знаешь, я мечтаю. Я тот человек, который мечтает зайти в бар и сказать всем за мой счет. Это, мне кажется, такое
1: обычно
2: классное ощущение.
1: Из 150 я выгоняю, 147, потом трое остаются. Всем шампанского.
2: Если бы была такая возможность, хватит. Я прям мечтаю так сделать.
1: Ну,
2: так
1: конечно,
2: весело
1: конечно.
2: Вообще.
1: Хотя бы раз в жизни. Мне кажется, надо вот оказаться в том месте, где будет то количество людей и та цена на шампанское, чтобы сказать всем шампанского и расплатиться, и всего
2: желательно,
1: хватило.
2: Желательно, чтобы... знаешь, вообще не думать. Вот это было бы, даже чтобы люди были неизвестны.
1: О, ну сейчас начнется вот это «я хочу жить, чтобы не смотреть на цены в меню».
2: Хотелось бы.
1: И мы уйдем совсем другое. Сегодня мы про щедрость, ребят, будем говорить. В первую очередь хочется от вас истории послушать. Вот как у вас часто случается, что вы делитесь, например, чем-то, да, с людьми? Может быть, вы участвуете в каких-то благотворительных акциях.
2: Да,
1: мы же знаем, ну, есть специальные фонды, которые вот помогают нуждающимся, действительно, тем, кому стоит помочь, и надо помочь вовремя. Ну, по какому поводу
2: это случается? Вам дарили что-то, ну, такое щедрое, неожиданное, не обязательно материальное. Вот, это тоже очень интересно. Или вы дарили что-то очень щедрое?
1: На всякий случай скажу, ну, профессионалы, да, психологи утверждают, что вообще щедрость, она снижает уровень кортизола и артериальное давление даже нормализует. В общем, снижение вот всякого напряженности и тревожности. Поэтому это полезно для здоровья. Практикуйте щедрость. Ну и самое главное, да, практикуйте сообщения в наших социальных сетях. Вот сейчас и в Максе тема появится. Везде находите на соцсетях. Оставляйте комментарии. Я думаю, через полчасика мы к ним обязательно перейдем и поделимся вашими историями щедрости на Ретро-ФМ.
0: Между тем на Ретро-ФМ. Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
0: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
9: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
10: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
15: И включай интернет-потоки RetroFM.
17: 15+.
15: RetroFM.

0: Вечная Калиминук. В начале часа на Ретро FM. Это первая смена. Саша, Рита здесь.
1: Да, а еще знаете, кто здесь, но мысленно уже там. Это наши победители. Ребята, мы закончили розыгрыш нашего круиза с 18 по 28 июля на Астории Гранде с группами «Вирус», «Рефлекс». «Рефлекс», я сказала?
0: Да.
1: «Рефлекс» был в том
0: Заходите,
1: году.
0: Заплывайте, да.
1: Это вот у меня, знаешь, какие-то
0: «Человек
1: комбайки.
0: За бортом». Ирина Нельсон, пожалуйста.
1: Мне так понравилось, что в году можно еще раз.
0: А нам-то как понравилось. Слушай, какой концерт суперский был. Давайте еще раз зафиксируем. В этом году по морям с нами пойдут группа «Плазма».
1: «Плазма».
0: Группа «Вирус».
1: Да.
0: Группа «Лицей». И Саша Айвазов, да. Вот четверка великолепная будет. 10 дней будем ходить, а то и плавать, да, по морям с 18 по 28. У нас 15 победителей, да, по системе плюс 1. То есть будет 30 счастливчиков, да.
1: И знаете, как легко в толпе видеть? Это если человек идет такой...
0: Это наши победители. Да. Глаза сверкают, как ни у кого другого. Ну что, ребят, поздравляем тех, кто победил. Следите за новостями. Мы уже готовимся, да, там все. Мы вечериночки, квизы уже готовим, да. Артисты уже тоже там раз. Нет, да на фитнесе их встретишь. Так что, ребята, в июле будет очень-очень жарко. С победой всех, кому это удалось. Половина восьмого, что к этому часу в стране и в мире произошло, расскажет Вадим Ривман.
2: Обязательно сделаю это. Доброе утро. Итак, в России кратно увеличилось число мужчин, берущих для себя отпуск по уходу за ребенком. Об этом агентству ТАСС рассказала доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская. Доля таких мужчин выросла с 2% до 12,5%. А абсолютное число в 6-9 раз за последние 5 лет. Это показывает статистика Росстата. Чаще всего отпуск по уходу за ребенком берут мужчины в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области и Татарстане. Еще треть отцов хотят, но не могут взять отпуск. Взять отпуск по уходу за ребенком, напомню, может не только мама, но и отец, бабушка, дедушка, другой родственник или опекун. Мошенники стали красть данные у ветеранов в преддверии Дня Победы. Злоумышленники звонят под видом сотрудников соцфонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и кодов из СМС. Деньги поступают автоматически на карту ветерана или через отделение банков и почты. ЧП в Колумбии. Монстр трак влетел в толпу, погибли 3 человека, еще около 40 пострадали. Женщина-водитель потеряла контроль над автомобилем во время выполнения трюка. В результате монстр-трак направился в сторону толпы и снес ограждение. Затем автомобиль влетел в фонарный столб. Это вызвало короткое замыкание. Убийца Джона Леннона может выйти на свободу. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность принятия 2 законопроектов, которые могут привести к досрочному освобождению самых известных преступников США, включая Марка Чепмена, убийцу участника легендарной группы «Битлз». Первый законопроект, касающийся условно-досрочного освобождения для пожилых, позволит лицам в возрасте от 55 лет и отбывшим наказание не меньше 15 лет подавать прошение о досрочном освобождении независимо от тяжести совершенных преступлений. Второй законопроект обяжет комиссию по УДО рассматривать дела осужденных, если они не представляют угрозы для общества. Период резкого потепления в столице вряд ли будет продолжительным. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Синоптик уточнил, что к субботе, к 9 мая, можно ожидать понижения температуры, но снега не будет. Термометры покажут около плюс 10 градусов. И еще назову курсы валют. На сегодня доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. А с вами остается первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: Так, в Москве 7:37, пора бы поиграть, ребята. Солнце как будто шепчет: твой контроль.
1: И оно, кстати, не врет, ребят, если что.
2: Солнце никакого
1: никогда
2: фейка не врет.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть в фейк-контроль. Сертификат в Marketplace до 5000 рублей, до 3000 рублей. Фирменная кружка заждалась. И мы заждались, звоните.
0: 23-24-88-3, код Москвы 495.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Организации срочно требуется главный бухгалтер, главный врач, главный инженер, управляющий отелем, юрист, охранники. Телефон 210-70-73, 210-70-73.
6: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: 7.43, точное московское время, это первая смена. И что у нас за игра,
2: да,
1: Маргарита?
2: Да, друзья, у нас фейк-контроль. Мы, как всегда, приготовили для вас несколько фактов. Что-то из этого просто классные, интересные факты. А что-то просто неприкрытая ложь. Собственно, надо будет разобраться, но не просто так.
1: Неприкрытая ложь, как триллер из 99-го. Да. Там Майкл Дуглас, какой-нибудь Джулия Робертс в главных ролях должны быть. Но сегодня в главных ролях будут, помимо Маргариты Александра, Александр, здравствуйте, добро пожаловать.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Всем хорошего настроения.
2: И доброе. Вам также.
1: Доброе. Ну что, Александр, вам сегодня действительно нужно разобраться будет в одной из категорий. Деньги, Чебурашка, бобслей. Ну, такие рядом темы, да, вот выбирайте.
3: Практически, да.
1: Угу. Почти
3: одно. Давайте родное выберем. Деньги.
1: Я думал, Чебурашка, это из детства, да. Деньги так деньги. Сегодня, кстати, день щедрости, да, вот о них и поговорим. Давайте.
2: Итак, первый факт. Древняя Греция стала первым государством, в котором начали чеканить круглые монеты в промышленных масштабах. Правда или неправда?
3: Наверное, нет.
2: И это... И это действительно неправда, потому что это, конечно, был Древний Рим.
1: Так, второй факт или не факт. В первой половине 20 века в Германии деньги использовали вместо обоев. Правда или ложь? Подумайте.
3: Первой половине 20 века.
1: Ну да. Когда, что там, как, почему, может ли такое быть или нет?
3: Ну, мне кажется, только в Советском Союзе такое могло быть. Наверное, нет.
1: Нет, принимается, но это неправильный ответ, потому что, да, из-за обесценивания все-таки такое происходило. После Первой мировой в Германии деньги использовали вместо обоев, потому что так иногда даже дешевле было. Ну вот резко как-то не обесценились.
2: Так, третий факт. Слово «копейка» произошло от слова «копить». Правда или неправда?
3: А пусть будет правда.
2: Это... А это неправда, потому что оно произошло от копейщиков. Изображение всадников с копьем на монетах времен Иван Грозного. Но это же идеальная новость. Это значит, у вас один. Это значит, у вас наша термокружка любименькая.
1: Фирменная! Поздравляем! Да, самый драгоценный сувенир от команды первой смены RetroFM. Да, уже отправляется Александру. Вам спасибо большое, что этим утром бодрились вместе с нами, с состоявшимися вас майскими праздниками, с наступающими. Ну и оставайтесь на связи. Давайте еще немного поговорим. И вместе послушаем супер-хит «Sway» на RetroFM.
0: Фейк-контроль.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 4 мая, May the Force be with you. Да-да-да, не только День Звездных Войн, но если такие фанаты нас сейчас слушают, с праздником. Ну, слышала же, да, игру слов вот этого?
2: Я вчера, ну, давай да так, прибудет, я же не смотрела.
1: Да прибудет с тобой сила, May the Force be with you. Как раз май 4 будет с тобой, как вот Мастер Йода говорит, да, переставляет фразу. Здесь все совпало, и поэтому 4 мая еще отмечают May the Force be with you. Понял? Все, Translate, окей. Okay.
2: May, это как my, the Force, like the Force, 4
1: Да-да-да.
2: Be with you. Все, теперь
1: а еще
2: понимаю.
1: Позволь силе, да, понял. Понял, да?
2: Понял, все понял.
1: Он все понял. Вот,
2: я
1: а теперь...
2: знаю только, что Люк, I'm your father, все, что бы это ни значило.
1: Ну да, убийца, дворник, садовник, дворецкий.
2: Но это все знают, это все знают.
1: Но не надо об этом говорить, некоторые подрастают, они еще не знают об этом. Так вот, сегодня Всемирный день щедрости. Еще, и вот этому празднику мы чуть больше внимания сегодня уделяем. И говорим о щедрости, знаете, не только вот про деньги, да, ну и про нуждающихся, безусловно, но еще и про то, что это дает человеку, который эту щедрость проявляет. А там гормоны счастья сплошные, правда. Конечно. Ученые рассказывают. Вот есть такой феномен кайф помощника. Когда мы отдаем что-то бескорыстно, мозг активирует те же центры удовольствия, что, например, при поедании шоколада или получении приза. Да. Снижает стресс, продлевает жизнь. Слушай, да, масштабные исследования показывают, что люди, занимающиеся волонтерством, например, в среднем живут дольше. Кто знает, да, статистика, вот правда или нет. Но такое дело. Предлагают, например, кофе угостить. Ну, кому-то купить чашку. Я вот помню, один раз, но было очень холодно, да, и вот человек рядом был, который, скажем так, вот ждал какой-то финансовой помощи, да, угостил американо сахарком. Ну, вот правда. И у человека глаза аж как-то засверкали, проснулись.
2: Или бабушкам, знаете, когда в магазинах помогают.
1: Конечно,
2: тоже.
1: И вот у них не хватает на что-то. Они же, знаете, как копеечки считают, да, раз, ой, мне не хватит, уберите вот, вот эту вторую там или третью пачку гречки или чего-нибудь. Ну, смотришь на это, ну, конечно, возьми и реши вопрос, помоги человеку.
2: Мы к этому еще вернемся, друзья. Сегодня будем говорить о щедрости, не только говорить, но и призывать.

0: потянулись, и очень летний май встретили вместе с нами. Это первая смена в столице 8. Вернулся к работе Вадим Ривман. Новости свежие.
1: Обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, в Госдуме объяснили рост числа отцов в декрете. Это связано с желанием мужчин участвовать в воспитании с первых дней жизни ребенка. Об этом сообщила ТАСС глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Ранее, напомню, доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская сообщала, что доля мужчин среди получателей пособия по уходу за ребенком выросла примерно с 2 до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6-9 раз с 2020 по 2025 год. Российские силы ПВО за минувшую ночь ликвидировали 117 украинских беспилотников над 14 регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России. Украинские дроны были сбиты над столичным регионом, а также Ульяновской, Смоленской, Саратовской, Рязанской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Курской, Калужской, а также Волгоградской, Воронежской, Белгородской и Астраханской областями. Между тем, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Никто не пострадал», написал он в своем телеграм-канале. Мэр сообщил, что это предварительные данные. На месте происшествия сейчас работают экстренные службы. Других подробностей происшествия Собянин не привел. Звездопад под названием «Майские аквариды» можно будет наблюдать до 10 мая. В эти дни можно увидеть 30 и более вспышек в небе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. «Майские аквариды» — это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая, но начинать наблюдение можно уже грядущей ночью, советуют астрономы. Лучше всего поток, конечно, виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время для этого – предрассветные часы. Ну и последнее. В Китае запустили сервис, который позволяет создать ИИ-копию бывшего. Пользователю достаточно загрузить в систему переписку, фотографии и посты из соцсетей. На основе этих данных модуль воссоздает манеру речи, логику, интонацию и даже особенности поведения человека. В настройки можно добавить детали отношений, совместные поездки, привычки или подробности ссор. Готового цифрового двойника бывшего возлюбленного можно интегрировать в мессенджеры. Пользователи называют такой способ безопасной психологической разгрузкой после разрыва. Люди могут высказать виртуальному бывшему то, что раньше не решались сказать ему или ей лично. В ходе общения с клоном многие поняли, что бывший вовсе и не был идеален. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88.64. На Ретро-ФМ продолжается первая смена. С добрым утром.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: 9:03. Доброе утро.
3: Доброе
0: Необычная
3: утро.
0: Психологическая разгрузка, да, виртуальный бывший.
3: Конечно или же. Бывший.
0: А я знаешь, что подумал? А можно же виртуальный нынешний или виртуальное нынешнее, если тебе не хватает общения.
3: А если виртуальный будущий?
0: Да. Я вот про что просто подумал. Да, мне сейчас как будто вот не хватает, когда за рулем еду, вот советов профессионала. Ну, вот когда рядом. Притормаживай, да. Уже можно вправо перестраиваться, да-да. Не, нам надо было на другой поворот. Вот этого вот как будто не хватает. А тут хоба, виртуальный нынешний, и тебе подсказывает, все хорошо.
3: Ожидаем. Оплачиваем премиумы все.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Понедельник, 4 мая. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и лучше избегать споров.
2: Овны, разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
1: Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными. Не стоит им доверять.
2: Близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
1: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое.
2: Львы, не стоит давать невыполнимых обещаний. Это вызовет разочарование.
1: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретения лучше подойдет другой момент.
2: Весы, убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем.
1: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
2: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
1: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
2: Водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
1: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
2: И проснуться в хорошем понедельничном настроении.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: 8.13, точное московское, несмотря на то, что еще не физкульт-привет, будет он где-то через часик, хочется немного о спорте поговорить. Тут Казанский марафон состоялся на днях.
1: Так.
0: Ну, ты, наверное, в курсе, да, и в принципе, наверное, люди, что вот когда человек очень долго бежит, ну, часами уже, да, то есть когда там 30 километров, 40 километров, то вот... Человек становится уже как оголенный нерв. Он становится очень чувствительным. Угу. А если, вот, если ты музыку слушаешь какую-то, да, вот потом видишь, там бегун, и он бежит и плачет. Вполне возможно, не потому, что
1: там,
0: Джонни, да-да-да. А у него Джонни, господи, это же песня была там в 9 классе,
1: конечно.
0: Да. Потому что человек очень чувствительным становится и восприимчивым ко всему и всем. Так вот, судя по всему...
1: Ты просто не бегала, я думаю, когда ты скажешь
0: что-то. Судя по всему, в курсе всего этого была одна девушка из Казани, которая сделала своему парню предложение как раз-таки на марафоне.
1: Опа!
0: Да? Увидев любимого, бегущего, конечно же, к финишу, то есть уже после 40-ки, она схватила букет, коробочку с кольцом, догнала молодого человека, как только он пересек финиш, встала на одно колено, попросила руки и сердца. Избранник смелой спортсменки, ну, чтобы он еще ответил, конечно, ответил согласием. В таком состоянии, ты знаешь, как бы там, да, там со слезами
1: ответишь согласие. А там рядышком, знаешь, кольцо было на бутылочке с водой, возможно.
0: Возможно. Но, кстати, пара познакомилась год назад на этом казанском марафоне, поэтому, да, это продолжение романтичной истории. Конечно, мы желаем паре счастливой свадьбы и классной семейной жизни.
1: А девушке хочется вообще высказать отдельный респект, чтобы девчонки брали, ну, какой-то, наверное, тоже с этого пример.
0: Пример.
1: Да, ну, может быть, первый.

0: Написали кому-то, первые там спросили что-то.
1: Если даже проявление инициативы.
0: Да, даже на колено можно встать и сказать, а вот хочу, я заявила о своих намерениях. Девчонки, давайте, вперед.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: 8.17. Между тем, сегодня Всемирный день дарения, день щедрости. И мы эту тему обсуждаем с разных сторон. Вот насколько часто вы проявляете щедрость по отношению к вам, да? Делимся историями, рассказываем о том, как гормоны счастья просыпаются, просто приливают к нам, когда мы занимаемся щедростью. Так что это даже, вы знаете, с какой-то меркантильной точки зрения выгодно. Но, как советуют, попытайтесь вот проявлять щедрость, не ожидая благодарности. Вот так, чтобы человек не узнал, что это от вас. Вот тогда это будет чистота и больше про душу, чем про эго.
2: Так, ну, а вот Дмитрий такой написал: а у меня жадности много, я бы поделился этим ресурсом, не буду, жалко.
1: А еще честности много, это тоже хорошо, знаете, да, мы честность тоже приветствуем. Хочу пару историй рассказать. Давай. Интересных вот про щедрость. Случай с чайными деньгами. Вот в США официантка получила
2: есть
1: на чай чаевые.
2: Чайный гриб, а да, есть да, чайные деньги?
1: Чайные деньги.
2: Давай.
1: Чаевые, 10 тысяч долларов от незнакомца.
2: Ой.
1: Тот сказал, что просто хотел сделать чей-то день особенным. Конечно, она разделила эти деньги со всем персоналом кухни. Ну,
2: да,
1: какая добрая, классная история.
2: Особенный,
1: да,
2: день
1: прям
2: у кого-то.
1: Для кино. Вот. А еще, да, вот история мне понравилась. Я читал, да, про Турцию. Вот что там есть древняя традиция. Хлеб на крючке называется. Покупая хлеб, люди оплачивают вторую буханку и вешают ее на специальный
2: классно
1: крючок у входа, чтобы нуждающийся мог взять ее бесплатно и сохранить.
2: Слушай,
1: да,
2: это очень здорово, на самом деле.
1: Ну, да. Мне кажется, вот можно брать пример с таких традиций, да, вот и как бы из страны в страну, чтобы переходило, ну и, соответственно, люди помогали друг другу. А таких традиций и добрых поступков может быть много и в разных местах, не только в магазинах.
2: Ну, кстати, я знаю точно, что в Израиле и в Америке, в Израиле 100%, потому что, короче, все страны, которые с эмигрантами, новые страны, люди выставляют либо на улицу что-то хорошее, не помоечное, а прям вот, допустим, телевизоры, матрасы, или отдают вновь прибывшему человеку, и потом говорят: обязательно не продавайте это, а отдайте дальше тому, кто приедет,
1: да,
2: после вас.
1: Но есть известные рождественские, да, такие традиции, когда
2: да,
1: под
2: Италии,
1: Рождество...
2: Тоже.
1: Вот Тони Робинс, конечно, которого все знают, да, вот этот мастер-наставник-коуч личностного роста, вот он с каждым годом все больше и больше и больше там фонд увеличил для того, чтобы помогать большему количеству семей под Рождество получить свои рождественские подарки, ну и, соответственно, рождественский стол, да, накрыть. Тоже, мне кажется, классная традиция, особенно в праздник, когда ты даришь, ну, маленькое,
2: да,
1: чудо.
2: Ну и вот, например, Вадим нам написал из Питера и прикрепил наш Саш фотографию, потому что, правда, на Новый год приехал, сделал нам подарочки, было очень приятно, и написал: я сам по себе щедрый человек, могу позволить себе купить подарок для кого угодно. Это все без какого-либо повода. Как говорится, от души, от сердца. Ну и, собственно, приложил нам какие-то доказательства. А еще, говорит, почему никто не сказал, что Саша и Рита тоже щедрые? Они каждое утро делятся с нами зарядом веселья и бодрости. Ну а про Вадима и Рибмана с новостями вообще отдельная тема.
1: Будем продолжать и дальше, ребят. Ну а вы, пожалуйста, продолжайте писать наши комментарии, ваши комментарии, истории в Максе можно, можно в группе «Размена» ВКонтакте. Мы везде найдем.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки – и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
15: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Ретро-ФМ.
18: Заходи на сайт retrofm.ru.
17: Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение.
18: Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Зажигательный такой летний Хуанес на Ретро-ФМ в продолжении первой смены. Саша и Рита здесь.
1: А у меня отличные новости из Японии подъехали. Там придумали виртуального кота, которого можно погладить. По-моему, супер. Короче, тоже, ну, VR-очки, оборудование. Да. Вот. И главное, что передаются не только внешность кота, но и тактильные ощущения с помощью ультразвука. Ученые подтверждают, что вот прям в воздухе можно ощутить прикосновение к шерсти питомца, почувствовать его дыхание, вибрацию.
2: Слушай, ну что, виртуального бывшего уже создали. Виртуальный котик появился. Все, ты виртуально счастлива.
1: Получается, что да.
0: Реально, а не виртуально. Новости на Ретро-ФМ от реального Вадима Рипмана.
3: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в аэропорту Шереметьево усилили контроль пассажиров, прибывающих из-за границы. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. В связи с жалобами пассажиров и публикациями в СМИ, Ространснадзор начал мониторинг ситуации. Персонал Шереметьево принимает все меры для устранения последствий сбоев. Россиян в будущем году ожидает 118 выходных дней. Это следует из подготовленного Минтрудом производственного календаря. Ранее министерство представило проект постановления правительства, в котором указаны рабочие и праздничные дни в 2027-м. Так, будущие новогодние праздники продлятся 11 дней. Они начнутся 31 декабря этого года и закончатся 10 января уже следующего. Поезда калининградского направления прибудут с опозданием из-за аварии в Литве. В частности, два поезда «Калининград-Москва», которые должны были прибыть в столицу 2 и 3 мая, движутся до сих пор по территории Литвы с отклонением от графика более чем на 18 часов. Поезд «Калининград-Санкт-Петербург» движется по Белоруссии с задержкой 4 часа. Причиной назвали аварию на путях в Каунасском районе Литвы, где с рельсов сошли локомотив и 4 грузовых вагона. Уроки для первоклассников в мае и сентябре при хорошей погоде можно было бы проводить на свежем воздухе, чередуя их с занятиями в помещении. Такое мнение высказал замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его словам, такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям. Подобная практика часто используется в зарубежных школах, отметил общественник. Между тем, самым любимым предметом российских школьников стал английский язык. Его выбрала половина опрошенных с минимальным отрывом. На втором месте обществознание. В топ-5 также вошли биология, математика и русский. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Остальные предметы заметно уступают лидерам. История, литература, география набрали меньше голосов. И еще назову официальные курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Первая смена подготовила для вас игру, хотя нет, это мы вместе с вами ее подготовили в соцсетях. Был опрос на актуальную тему про щедрость, и вот оно, готово особое мнение.
1: Друзья, звоните, потому что опрос сделан исключительно вашими руками. Головами, конечно же, сердцем 100%. 23-24-88-3, код Москвы 495, а будем выигрывать умную колонку.

0: особое мнение.
1: Итак, особое мнение, игра, которая составлена из ваших опросов и ваших ответов. В общем, был у нас вопрос по поводу щедрости. Да, собрали мы голоса, проценты. И вот Татьяна из Москвы будет разгадывать тайну. Здравствуйте, Татьяна.
2: Доброе утро.
3: Татьяна, скажите, вот мы сегодня обсуждаем щедрость. Ну, сложно после мэски говорить. А вы вообще считаете себя щедрым человеком? И если да, то как это проявляется?
2: Я же очень. Всегда помогаю своим родителям, помогаю посторонним.
3: Ой, какой вы молодец.
1: Прекрасно.
3: Не останавливайтесь, Татьяна. Так, ну что, ну мы сейчас будем как бы большинство все-таки слушать. Не
1: разгадывать, да. Всемирный день щедрости, мы спросили, а вы щедрый человек? Было 4 варианта ответа. Да, очень. Второй. Иногда. Третий. Это не мое. И четвертый вариант. Берите конфетку. Итак, нужно выбрать самый популярный ответ. Как думаете, большинство за что проголосовало? Да, очень. Иногда это не мое. Или берите конфетку, угощайтесь.
2: Ну, наверное, да, очень.
1: То есть думаете больше всего о очень щедрых людей у нас, да? Окончательный
2: ну,
1: ответ?
2: Ну, конечно.
1: Хорошо, принимается. Разберемся
3: ну что же,
1: с процентами.
3: Давайте пойдем снизу вверх. 6% сказали, это не мое. Зато сказали честно.
1: Да. На третьем месте у нас берите конфетку. Вот щедрые, но только в размере конфет.
3: Но только одну.
1: Да-да-да.
3: 17%. Да, очень сказали 23% человек. Все-таки честные люди.
1: Ну а правильный ответ озвучит певица Алсу.
3: Сказали
1: 53%. Ровно 53%, больше половины позволяют тебе все-таки совершать такие поступки. Ну и, видимо, имеются такие возможности. Татьяна, вам спасибо большое. Да, самое главное, вот продолжайте доброе дело, да, и ту помощь, которую вы оказываете по отношению к родным людям, и не только к родным, как вы сказали, это прекрасно. Queen, Radio Gaga, тоже прекрасно на Retro FM.

0: Все утро сегодня в Москве, ясное солнце светит. И как раз на песне Тани Булановой, оба, солнце пропало, сейчас как будто дождь пойдет.
1: Пошло, да.
0: Это что за шуточки музыкально-погодные там у вас? Ну, видимо, чувствуют плейлист погоды, да?
1: Конечно, но все равно 23-25 сегодня.
0: Конечно, наслаждаемся невероятным маем, суперским плейлистом. Саня, ты тоже хорош, молодец. Сводишь, как боженька. Это люди пишут, это не исключительно наше мнение. Да-да-да.
1: Завидка, конечно.
0: Топ. Вот, что мы еще хотим вам сказать?
1: Так,
0: про
1: слушайте,
0: спорт расскажем, но
1: много
0: в свое время.
1: Всего, да, у нас нейрохит впереди, у нас спорт впереди. У нас сегодня день щедрости, иначе почему вы думаете, Александр Сане так много комплиментов сказал? Это он празднует. И вы нам тоже пишите по поводу того, насколько вы щедрый человек. У нас для этого, знаете, сколько соцсетей. Да все у нас есть, еще и Макс присоединился. Давайте об этом поговорим, давайте это будем делать, что самое важное. Ну а мы это очень скоро прочитаем.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Продукция собственного производства от группы компаний «Протек». Профнастил и металлочерепица, металлосайдинг и евроштакетник, профиль стоечный и направляющий, гладкий лист, штрипс, доборные элементы любой сложности, оцинкованные и с полимерным покрытием, сетка сварная, кладочная, просечно-вытяжной лист и просечно-вытяжная сетка, большой ассортимент цветов и многие другие виды металлопродукции по выгодным ценам. Подробности по телефону 2 100 100 и на сайте protec.rf.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
9: Телефон рекламной службы Ретро FM в Воронеже 25 55 105.

0: Ребята, классного майского понедельника всем, кто вместе с Retro FM. Это первая смена. И, как всегда, в начале часа новости свежие от Вадима Ривмана.
1: Да, поделюсь информацией. Доброе утро. Итак, школьникам напомнили о наказании за списывание на единых госэкзаменах. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и даже штрафом. Об этом газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Он объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – это штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением, а в редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у школьника нашли телефон, но он им не пользовался. В российской столице 9 мая будет пасмурно и облачно, температура опустится до плюс 10 градусов, но серьезного похолодания со снегом уже не будет. В ближайшие дни же в столице будет практически лето. Воздух прогреется до плюс 26, днем местами возможны кратковременные дожди, завтра синоптики обещают нам первую майскую грозу. ЧП в Колумбии. Монстр Трак влетел в толпу. Погибли 3 человека. По последним данным, еще около 40 пострадали. Женщина-водитель потеряла контроль над автомобилем во время выполнения трюка. И в результате Монстр Трак направился в сторону толпы и снес ограждение. Затем автомобиль влетел в фонарный столб. Это вызвало короткое замыкание. Дональд Трамп назвал неприемлемым новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. Трамп сообщил, что решил отказаться от него. Утверждалось, что в плане, который состоит из 14 пунктов, говорится в том числе о выплате репараций, снятии санкций, новых правилах судоходства в Ормузском проливе и прекращении американской морской блокады. Также СМИ писали, что Тегеран готов открыть Ормузский пролив и отказаться от обогащения урана на срок до 15 лет. Ну и последнее. В Финляндии изобрели способ попасть в сауну, не выходя из дома. Ученые создали VR-систему, которая дает почувствовать жар бани и холод обливания. В основе интерфейса очки виртуальной реальности и специальная куртка со встроенными элементами. В виртуальном пространстве воссоздана классическая финская сауна. В руках у человека ковш с трекером. Если зачерпнуть им виртуальную воду и плеснуть на камни, в симуляции появляются пар и характерный звук, а пластины в рукавах нагреваются. Есть в программе имитация контрастного душа. Если опрокинуть на себя ведро, то температура элементов в куртке падает, а вибромоторы добавляют тактильные ощущения струй воды. И еще назову курсы валют. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Далее первая смена на Retro FM. Я желаю вам хорошего дня.
2: Саша и Рита в утреннем шоу. Первая смена на Retro FM.
0: 3:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: На, помимо спорта и нейрохита, который мы планируем в ближайшее время, сегодня день щедрости. Эту тему раскрываем со всех сторон, в том числе, как это правильно делать для того, чтобы и людям было приятно еще получать от этого максимальное удовольствие. Да, научный подход никто не отменял.
3: А еще Саша так щедро подготовил вам спортивные новости. Буквально очень скоро будет. Услышите сами.
2: Первая смена на Retro FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На ретро-ФМ.
1: Так, так, сегодня понедельник, 4 мая. Пришли в себя, проснулись, настроились, насколько это возможно, на работу и разобрались. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
2: Он и разногласия на почве этики и культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
1: Тельцы – предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными. Не стоит им доверять.
2: Так, близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявляться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
1: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему что-то другое нужно.
2: Львы, не стоит давать им выполнимых обещаний. Это вызовет разочарование.
1: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться. А для приобретения лучше подойдет другой момент.
2: Весы, убедитесь, чтобы в разговоре были поняты верно. И стойте на своем.
1: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
2: Стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
1: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
2: Водолеи, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
1: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
2: Ну а сейчас, как обещали, у нас спорт.
1: Примем.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: И все-таки на первом. Это я про Краснодар, ФК. В общем, состоялся очередной тур до РПЛ. Гол Джона Кордобы принес Краснодару победу над Акроном в гостях. 1-0. Матч закончился, а мяч колумбийцы на 53-й отменили. После ВАР все начали подозревать что-то, но все-таки Краснодар в рамках игры все решил. Таким образом, команда Мурата Мусаева на одно очко опережает «Зенит» за два тура до конца сезона. Интрига будет действительно до середины мая. Сочи обыграл, в свою очередь, Оренбург благодаря хет-трику Кравцова 3-1. Ахмат победил Париэнэн 2-0. Да, еще новость. Нападающий Спартака Антон Заболотный провалил тест на допинг. Но доиграет сезон без ограничений. Да, Русада разрешила. В общем, по данным инсайдеров, Заболотный принимает иностранный препарат для лечения сосудов и получил несколько пачек аналога с запрещенным веществом в составе. Так это или нет, может, узнаем, а может и нет. Интер стал чемпионом Италии в 21 раз за 3 тура до конца сезона, победив Парму. Да, это первые тренерские трофеи Кристиана Киво. По числу Скудетто в Италии лидирует Ювентус, на счету которого 36 трофеев. У Милана, вот чуть меньше, чем у Интера, 19 чемпионских титулов. Еще Аль-Наср проиграл впервые с января после рекордных 20 побед подряд. Команду Криштиану Роналду на 5 очков опережает Аль-Хилаль, проведя на матч больше. Далее о теннисе. Яник Синнер разгромил Зверева в финале Мастерса в Мадриде. И Синнер первый теннисист, взявший трофей 5 Мастерсов подряд. Далее Акбарс выиграл серию с Металлургом 4-1. И в 6-й раз сыграет в финале Кубка Гагарина. Поздравляем. Да, повторение рекорда КХЛ, кстати. Казанцы впервые с 23-го года вышли в решающую серию. И такое бывает. НХЛ. Филадельфия прошла Питтсбург в первом раунде Кубка Стэнли, победив 1-0 в овертайме в 6-м матче. А Монреаль повел 3-2 в серии с Тампой. Это все новости спорта к этому часу. Впереди Адриано Челентано. Ну, дайте нам Италии.
0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Всем классного майского утра от первой смены. Саша и Рита на местах.
1: А я вам расскажу, как майское сейчас станет еще лучше. Вообще майские, потому что скоро же еще будет несколько денечков. Короче, можно получить бесплатное путешествие. Вообще, это просто мечта для меня. Ухаживая за чужим пёселем. Вот понравишься чужому ретриверу или мультипу.
0: И, пожалуйста, в Швейцарию, да, позову
1: да,
0: тебя
1: да, да.
0: как специалиста.
1: Короче, есть такой сервис. Да. Trusted House Sitter. Это, получается, house sitter, которым ты доверяешь. И не с детьми сидеть, потому что, ну, дети, ну, в конце концов, кто из нас не падал? А вот пёсели с маленькими носичками. Вот есть такая платформа, ты регистрируешься. И, например, не знаю, если понравишься пёсику, 2 недели живешь в Тоскане, поливаешь чужой виноград, а за это чешешь за ушком маленькому пирожочечку. И все. Вот, ну, правда, естественно, конкуренция достаточно велика. Это где-то 5 человек на место. Но я думаю, мы с Рыжим, знаешь, в кадр бы вдвоем посмотрели. Вот, и нам бы сказали, конечно, приезжайте.
0: А то есть ты думаешь еще и Рыжего с собой привезти?
1: Не-не-не, слушай, нет
0: этого Рыжего. Ну, в со своим самоваром, ну ты чего?
1: Не, Рыжий, я думаю, ему вообще не понравится. Он у меня гальяновский, он бы там, знаешь, за кошками поносил, на дачку в Тверь съездить.
0: Там, да-да-да, агрессию проявлять.
1: Это вообще не нужна, понимаешь? А мне нужна.
2: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лента. Поставщик шашлыка номер 1. И выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
5: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Радирска. Панель за 2025 год.
6: В ленте.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
11: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
15: От Вернер?
14: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
15: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
14: Чижик. 100% гарантия качества.
16: Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
18: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
19: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: всем на Ретро-ФМ.
1: Сегодня Всемирный день щедрости, и мы сегодня это не только обсуждаем, но и призываем, и делимся историями, кто и как практикует. Есть же разные способы, как щедрость проявлять, и это, конечно, не только деньги, но иногда и услуги. Например, психологи рекомендуют написать письмо признательности, отправить сообщение учителю, бывшему коллеге или просто старому другу, который на вас повлиял. Вот так и скажите, что до сих пор помню твой совет, поступок, да, и поблагодарить человека, например, можно. Вот, делиться книгами или какими-то вещами, призывают. Станьте навигатором. Вот это интересно. Если видите человека, который растерянно смотрит в карту или по сторонам, подойдите, просто спросите, вам помочь что-то найти?
2: Вот Анна как раз написала нам фактически по этому же поводу сообщение. Доброе утро. Утро. Да, всей ретро-стране, утренним звездочкам, Ритуле, Саше. Вот щедрость — это понятие огромного масштаба, не только материальное. Можно быть щедрым на радость и заряжать этой радостью всех, кому грустно. Можно быть щедрым на душевное тепло, от него даже самое черствое сердце станет добрым. Можно быть щедрым на мудрость, и меньше станет необдуманных решений. В общем, будем щедры на любовь, друзья. Это востребовано всегда.
1: Да, вот да, так да. Вот тоже. Широко и глубоко. Подарите свой голос, вот еще советую. Оставьте позитивный комментарий под постом малого бизнеса, творческого человека или просто какого-нибудь 100%. Блогера, который вам нравится. Потому что в океане критики, ну, правда, оно простое доброе слово на вес золота. Действительно, давайте вот сегодня в день щедрости договоримся, что будем писать только положительные посты, добрые посты, с хорошим посылом, созидательным, вот, где бы вы там ни находились. А если что-то плохое, то лучше ничего не сегодня
2: не пишите.
1: Не,
2: ничего не писать. Еще все сегодня пишут, одна я не знала, потому что не смотрела, что вот... могу поделиться знаниями. Сегодня день Звездных войн. Да прибудет с вами 4 мая. Очень много людей это написало. И в том числе у нас в комментариях, в соцсетях я видела в своих личных. Поэтому, ребят, для кого этот праздник как бы что-то значит, то как там, как это называлось? Подняли мечи световые, правильно?
1: Бендефор, ну, я тебе фразу сейчас не скажу так сходу.
2: Но это не важно. Просто там же были мечи световые.
1: Поднять мечи, да-да-да.
2: Все, все, всех поздравили.
1: Половина десятого. Новости. Вадим Ривман.
3: Да, рассказываю обо всем по порядку. Доброе утро. Итак, атаковавшие Воронежскую область украинские дроны повредили 13 частных домов. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. По словам главы региона, сегодня ночью силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над 4 районами Воронежской области и одним городским округом. В одном из районов из-за падения обломков повреждены 13 частных домов, а также машина и крыша торгового центра. Новая операция США на Ближнем Востоке – проект «Свобода», так назвал ее Дональд Трамп. Американский президент заявил в соцсетях, что сегодня утром Штаты начнут освобождать суда, застрявшие в Ормузском проливе. Помощь окажут странам, не участвующим в конфликте. В операции задействуют ракетные эсминцы, более 100 самолетов, беспилотники и 15 тысяч военных. Они будут охранять маршрут исследования судов, отражать атаки, сообщать о фарватерах, где нет мин. В Иране назвали любое вмешательство в судоходство в проливе нарушением перемирия. Мошенники стали красть данные у ветеранов. В преддверии Дня Победы злоумышленники звонят под видом сотрудников социального фонда, Минтруда или соцзащиты, выпрашивая реквизиты карты для якобы зачисления выплаты. Об этом агентству ТАСС сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она подчеркнула, что настоящие выплаты не требуют предварительных звонков и тем более кодов из СМС. Деньги поступают на счет автоматически. Убийца Джона Леннона может выйти на свободу. Власти Нью-Йорка рассматривают возможность принятия двух законопроектов, которые могут привести к досрочному освобождению самых известных преступников США, включая Марка Чепмена, убийцу, участника легендарной группы «Битлз». Первый законопроект, касающийся условно-досрочного освобождения для пожилых, позволит лицам в возрасте от 55 лет и отбывшим не менее 15 лет заключения подавать прошение о досрочном освобождении, независимо от тяжести совершенных преступлений. Звездопад под названием «Майские акварииды» можно будет наблюдать до 10 мая. В эти дни можно увидеть 30 и больше вспышек в небе, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. «Майские акварииды» — это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Но начинать наблюдение можно уже грядущей ночью, советуют астрономы. Лучше всего поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время для этого — предрассветные часы. Еще назову курсы валют. Доллар — 74 рубля 80 копеек. Евро — 88,64. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
1: Столица 9.39, Саша, Рита на местах, у нас есть нейрохит для вас.
2: Да, мы должны спеть уже, 9.39. Солнце опять фактически выходит в Москве. Вот чтобы мы его все вызвали, может, мы вокалом сможем это сделать? Ну, хотелось бы как-то. Ну, либо оно еще больше
1: ты
2: скроется.
1: Ты шамана вызываешь сейчас?
2: Нет.
1: Нам нужен.
2: Давайте сами. 23-24-88-3, код Москвы 495. Слушатель, звони, с тобой как-то подушевнее.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
5: Организации срочно требуется главный бухгалтер, главный врач, главный инженер, управляющий отелем, юрист, охранники. Телефон 210-70-73, 210-70-73.
6: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Биться с искусственным интеллектом сегодня предстоит Лейсан. Город Баблы на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемые ведущие. Я очень рада, что дозвонилась. Счастливо, невероятно.
2: Мы тоже рады.
0: Вы располагайтесь поудобнее.
2: Так хорошо представили, что да. Хочется, чтобы вы подольше задержались в эфире.
0: А потому не торопясь, напомним о правилах. Да, у нас нейросеть меняет хиты, проверенные временем, только музыкальную их часть, а слова оставлять прежними. Вот как раз-таки благодаря этим словам можно и победить в нашей игре, разгадать, кто поет оригинал, а может быть даже исполнить несколько строк вот именно с той оригинальной мелодией.
2: У меня такой вопрос, просто вопрос. А вы же в Москве бывали?
1: Нет, но планирую в этом году, в июле, первый раз в жизни.
2: Планирую. А есть какой-то план вот по центру, куда пойдете? Так, просто...
1: Мы страшны своей импровизацией.
2: Все, супер. Просто задала вопрос, как будто бы, да? А теперь что, будем песню слушать?
0: Да, сосредоточьтесь на тексте.

0: Так, ну здесь как будто сразу либо напевать, либо исполнителя называть.
1: Зачем подсказывал? Тут все так в лоб.
2: Ой, даже вот примерно не могу представить. Может, потому что очень сильно волнуюсь.
1: А-а-а. Не волнуйтесь.
0: Ну кто про переулочки Арбата пел? Кто мог исполнить? Маэстро какого-нибудь назовите.
1: Да, прям маэстро.
2: Так, ну маэстро у меня один приходит на ум. Это мой любимый, это Дмитрий Маликов.
0: Дмитрий Маликов, хороший маэстро. И моей знакомой тоже нравится, но здесь он не сработает.
1: Но для меня не маэстро, а крашек.
0: Что ж, давайте у нас вторая еще подсказочка.

0: знаю.
1: Ну, понятнее уже по словам не будет, да, потому что здесь припев.
2: Нужно отгадывать маэстро.
1: Кто же те самые переулочки Арбата? Пропаду, исчезну я.
2: Я знаю, как подсказать. А вот скажите, а приехать в Москву, это мечта была у вас? Она, ну, сбылась или не сбылась? Ну, сбудется, может быть. Мечты,
3: мечта
2: они...
3: была.
2: Так, ну,
3: она не была навязчивой идеей, но была мечтой.
2: Мечта, да?
1: Да.
2: Ну, то есть мечты сбываются.
1: Есть те, которые как будто подробнее, музыкально об этом рассказывают исполнители.
2: Да, а некоторые не сбываются. А ваша мечта сбылась. Вот.
1: 3 секунды на размышление.
3: Ну, может быть, Юрий Антонов?
1: Принимается. Хорошо, давайте ответ поставим, оригинальчик. Ну, конечно, это маэстро Юрий Антонов и его знаменитые переулочки Арбата, которые приносят годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис для Лейсан. Поздравляем! Ждем в Москве, да. Обязательно пройдитесь по переулочкам Арбата.
2: Теперь идти по переулочкам Арбата.
1: Это точно. Теперь они, да, ваш знак успеха. Поздравляем, оставайтесь на связи. Ну, а мы давайте прогуляемся вместе с маэстро.

0: В ближайшие три дня решила разместиться в Москве как раз и гулять под композиции, проверенные временем, такие, как только что нам исполнил Юрий Антонов.
1: Ой, прям вот так вот возьмешь, холодненький. Я даже не знаю, какой напиток. Вот какао, мне кажется. Хотя какао нет, зимний. Давай кофеечек холодненький. Но так как это Москва, все-таки это Флойд Ватна.
0: Пожалуйста,
1: на банановом.
0: Рафом хотя бы не порть хит «Проверенный временем». Да-да-да. Имей совесть, значит, святость песни не нарушай.
1: Тут Антонов, а ты со своим банановым рафом, понимаешь?
0: Это же, да-да, вещи, конечно, не совесть. Это как богохульство, потому что нельзя под такие песни. Вот, а что у нас впереди?
1: Возьму
0: у нас
1: обратный отчет.
0: Да, правильно. Знаешь, или Тархунчик, или там Буратино. Обратный отчет будет совсем скоро. Мы продолжаем обсуждать щедрость. Да, сегодня будет праздник, Всемирный день щедрости. Обсуждаем, кому это полезно, как это можно проявлять, оригинальные
1: призываем
0: способы.
1: Призываем, опять же, если есть сегодня возможность, ну, не знаю, любой приют, куда-то еще.
0: Ну, и раз уж мы говорим, что, да, сегодня вот проявлять добро и щедрость, напоминаем о том, что, во-первых, можно писать в наших соцсетях по этому поводу, и, во-вторых, если уж и пишете сегодня в соцсетях, в любых, да, под любимым, по любыми постами, то пишите добро.
1: Да, давайте,
0: вот сегодня будут какая-то
1: позитив,
0: похвала, комплименты, что-то хорошее в адрес вот создателя этого поста.

0: Но ведь 10 уже, куда спать? Давайте быстрее просыпайтесь, включайте погромче, тут хиты для вас подготовили. Первая смена. Ну и, конечно, специальный десерт от Вадима Ривмана. Новости свежие.
1: Новости будут. Привет, доброе утро. Итак, правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении ряда государственных пошлин. Согласно документам, плата за прием в гражданство и выход из него может составить 50 тысяч рублей. За выдачу вида на жительство предлагается установить пошлину в 30 тысяч, а за его замену 6 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание в случае утраты документов обойдется в 5 тысяч, при этом от уплаты пошлины. Пошлин планируется освободить ряд категорий, в частности, бывших граждан Советского Союза, участников программы добровольного переселения соотечественников и членов их семей. 30 пожаров обнаружены за 3 выходных дня в лесах Иркутской области. Их общая площадь составила 450 гектаров. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Причиной всех возгораний так или иначе стали люди и их неосторожное обращение с огнем, уточнил чиновник. Сразу 2 европейских саммита открываются сегодня в Ереване. Ожидается, что в столицу Армении прибудут почти все руководители Евросоюза. На мероприятие соберутся около 50 глав государств и правительств, в том числе канадский премьер, лидеры Грузии, Турции, Азербайджана. Среди основных тем – военная поддержка Украины и борьба против России. Переговоры с европейцами пройдут на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении. Они состоятся 7 июня. В Москве неоднократно отмечали, что спокойно относятся к дискуссии о развитии отношений между Ереваном и Брюсселем, но совмещать членство страны в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно. На Солнце произошла первая в мае сильная вспышка предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, но прогноза по ним пока нет. Ну и последнее. Овощной оркестр из Лондона сыграл Моцарта на моркови и батате. Квартет исполнил маленькую ночную серенаду на инструментах, сделанных из овощей. Вместо флейты, скрипки и виолончели использовали морковь, кабачок и батат. Необычную музыкальную группу основал биохимик Тим Кренмор. Однажды он поспорил с другом, что научится делать блок флейты из моркови. У него получилось, а позже он пригласил в проект выпускников Королевской академии музыки. Для выступления артисты используют исключительно овощи. После концертов музыканты моют овощи, нарезают, жарят во фритюре и съедают свои инструменты. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: 4 минуты 11-го. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: А знаешь, что я обратил внимание?
1: А ну-ка.
0: На доллар. Доллар-то майский какой. 74,80 всего. Вот Москва при Собянине, да, а доллар при Владимире в Манихороше. Ребят, не упускайте, если там кому что надо.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.
1: Расскажем гороскоп на 4 мая, понедельник. Утро – хороший момент, чтобы разобрать бумаги и навести порядок в рабочих списках. Надо быть осторожными с громкими идеями и избегать споров.
2: Овны, на разногласия на почве этики или культуры лучше мягко сгладить уместной шуткой.
1: Тельцы, предложения относительно долгов или совместных финансов могут быть весьма сомнительными, не стоит им доверять.
2: Так, близнецы, скрытые мотивы собеседника могут проявиться, если задавать уточняющие вопросы, но постарайтесь обойтись без давления.
1: Раки, прежде чем съесть что-то вредное, прислушайтесь к телу. Может, ему нужно что-то другое.
2: Да, львы, не стоит давать невыполнимых обещаний, это вызовет разочарование.
1: Девы, возможно, вам пора с чем-то расстаться, а для приобретения лучше подойдет другой момент.
2: Весы, убедитесь, чтобы в разговоре вы были поняты верно и стойте на своем.
1: Скорпионы, не верьте обещаниям золотых гор. Вероятно, кто-то просто хочет использовать вас.
2: Так, стрельцы, сегодня лучше сконцентрироваться на одном деле и не разбрасываться по мелочам.
1: Козероги, первую половину дня используйте для анализа недавних событий и подведения итогов.
2: Водолей, в групповом общении сегодня лучше сосредоточиться не на удовольствии от общения, а на совместном деле.
1: Рыбы, возможно, ваш начальник будет несправедлив, но вам стоит принять ситуацию с мудростью и спокойствием.
2: Просыпайтесь, ребята, в этот майский понедельник.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Red FM.

0: Доброго майского утра. Столица 10.13.
1: Так, давай вспомним какие-то ситуации, которые вот, ну, невозможны. Например, чтобы сейчас нам стало по 20. Невозможно, да?
0: Есть такое.
1: Например, десятером в одну машину, ну, маленькую.
0: Ну, почти
1: поместиться.
0: Возможно, если еще на крыше невозможно, будет вот такая специальная штука грузовая. А,
1: например, чтобы ты себе кудри завил. Ну, невозможно, да? Вот, еще россиян, отказаться от алкоголя после майских праздников на месяц убедить, призвать, это тоже невозможно,
0: заставить,
1: уважаемые доктора.
0: Более.
1: Но врачи поделились рекомендациями. Сказали, что, ребят, ну как бы смотрите, вот вы поели немножечко на первое число шашлычки и так далее. Жирненько. А все. А постарайтесь теперь месяц, ну как-то не злоупотреблять.
0: И они такие, если бы мы знали, что нам месяц не разрешат
1: конечно.
0: Потом пить.
1: Не, а во время? То есть люди прям сразу поставили бокал на стол, тогда...
0: Но самое жесткое там даже не алкоголь, там же газировка, говорили, вот самая несовместимая.
1: Конечно,
0: почему-то.
1: Конечно. Ты своей. Mm-hmm. Да слушай, там ты все перепутала.
0: Я все продумал, я заранее
1: там
0: их отправил из Москвы.
1: Там про тархун говорили и кепчук, понимаешь? А это можно. Главное, чтобы не вредил здоровью.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: между тем. На Ретро-ФМ.
1: Ну а сейчас ваши истории на тему Всемирного дня щедрости. Вот Ксюнка пишет в Максином. Доброе утро, любимый Саша Ритуля. Пишу вам из Севастополя. Я ежегодно работаю на набережной, продаю вяленую рыбу собственного производства. И вот у нас уже начались праздничные будни. В один обычный день я стою на рабочем месте с рыбкой. И подходит мужчина и говорит: я куплю у вас всю рыбу, что у вас есть, чтобы вы пошли домой отдыхать. Но что я улыбнулась и не поверила, что он так и сделал. Было очень приятно. Спасибо большое ему за такой прекрасный день. Очень хочется всем пожелать действительно быть добрыми.
2: Конечно. Вот у бабушки, если видите, какие-то цветочки или еще что-то продают. Я вспомнила даже про себя, про свою щедрость. Это было достаточно давно. Я училась в университете, и мы все летали на Байконур. Ты не поверишь. Все активисты, КВНщики. И я прям помню, мы приехали, стоит какая-то женщина. Ну, это было, ну, лет 10, наверное, назад. И там такая вкусная столовая на Байконуре. Она стоит, продает какие-то пирожки тоже. И мы такие говорим: ой, а сколько стоят пирожки? Она называет что-то типа 15 рублей. Мы говорим: за один? И она говорит: да нет, это за все. И мы, конечно, с ребятами выкупили вообще все. Это было и вкусно.
1: И вам хорошо, и женщину выручили.
2: Да. А вот Наталья, смотри нам, как вам мнение написала. Такого еще не было. И я с ним отчасти согласна. Щедрость — это хорошо. Но почему-то в последнее время очень распространяется показная щедрость.
1: Да,
2: и от этого становится грустно. Но сейчас вообще такой век-то вот это инфо-цыганство и вот этого всего, ну, как бы, показная щедрость привлекает внимание, набирает лайки. С другой стороны, если на это посмотреть, если от этого кому-то все равно хорошо, например, в детский дом что-то пожертвовали, в приют какие-то для животных или еще для кого-то, ну, пусть лучше так будет.
1: Да, кстати, это разный подход насчет благотворительности. Некоторые, да, считают, что она должна быть тихой, то есть незаметной, да, делай добро,
2: идеале,
1: и все, и уходи, да. А другие говорят, наоборот, вот тем самым благодаря потому что люди узнают, то это становится популярнее, известнее, это становится примером для других и работает уже в том числе в эту сторону, тоже полезно. Поэтому, ну, честно, у меня однозначно вот мнения нет, то есть вроде как более благородно, да, делать просто,
2: конечно,
1: чтобы и пусть даже никто
2: делай
1: не узнает.
2: Делай добро, и как там бросать
1: и убегает, да-да-да. Но вот опять же, да, вот эта популяризация, да, она тоже приводит к чему-то хорошему, когда остальные увидели и берут пример.
2: Давайте сегодня договоримся так. Вот мы все сейчас, кто слушаем первую смену, кто находится рядом, те, кому мы сегодня передаем дадим это. Давайте сделаем одно доброе дело. Вообще все, что угодно. Бабушке поможем, там что-то на кассе купим, и фонд переведем в какие-нибудь. Ну, правда, 300 рублей, я думаю, один раз можем. Вот давайте себе сами пообещаем и сделаем что-то сегодня. Ну, а лучше, конечно, на постоянной основе.
0: Между тем, на Ретро-ФМ. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Феличита. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Вот примерно в таком ритме билось сердце наших участников игры «Круиз Ретро FM 2026», когда была битва до трех, и судьба решала, идти кому-то по морям или нет. Все, 15 счастливчиков уже известны, они подбирают пары, если заранее это не сделали, и 30 человек с нами пойдут по морям в июле с 18 по 28 на Астория Гранде.
1: Но я даже бы сказала 30+, потому что 15 счастливчиков плюс еще больше, счастливчики, которых с собой берут как плюс один, а еще же пойдут группы «Вирус», значит, Саша Айвазов, «Плазма»,
2: группа «Лицей».
1: Группа «Лицей». Вот все пойдем, все, опа, наденем спортивные какие-то шортики и погреться вот этими ногами.
0: «10.30. Новости. Вадим Ривман».
3: Да, во всем по порядку. Рассказываю. Доброе утро. Итак, спасатели завершили работы на угольном руднике в Магаданской области. Обнаружены тела еще 4 погибших, оказавшихся под завалами. Таким образом, общее число жертв этого ЧП достигло 8. Обрушение в скале карьера на угольном разрезе в Магаданской области, напомню, произошло 30 апреля. В начале мая сообщалось, что под завалами оказались 8 рабочих. Накануне были обнаружены тела 4 погибших. Акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах мира. Во время шествия во Франкфурте на Майне участники исполнили легендарные советские песни военных лет. Люди прошли по городу с георгиевскими лентами, портретами родственников фронтовиков, а также российскими и советскими флагами. В преддверии Дня Победы памятные шествия состоялись в Германии, Нидерландах, Иордании и США. Чтобы почтить память героев войны, в Вашингтон съехались люди из разных штатов. Российским школьникам напомнили о наказании за списывание на ЕГЭ. Попытки подстраховаться на экзамене с помощью техники могут обернуться аннулированием результатов и даже штрафом. Об этом в интервью газете «Ру» рассказал адвокат Антон Ключко. Он объяснил, что с точки зрения закона не имеет значения, каким именно способом школьник пытается списывать. Максимальное наказание – это штраф до 5000 рублей. Иногда ограничиваются предупреждением. В редких случаях дело могут прекратить по малозначительности, например, если у ученика нашли телефон, но он им не пользовался. В российской столице 9 мая будет пасмурно и облачно. Температура опустится до плюс 10 градусов, но серьезного похолодания со снегом уже не ожидается. А в ближайшие дни в столице будет лето практически. Воздух прогреется до плюс 26. Днем местами возможны кратковременные дожди. Завтра синоптики обещают первую майскую грозу. Почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние 2 года кардинально сменил профессию. При этом довольных переквалификацией вдвое больше, чем недовольных. 15% против 8%. Это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные – это молодые люди до 35 лет. Среди них переходили в новую сферу примерно 26-28% опрошенных. И еще назову курсы валют. Доллар – 74 рубля 80 копеек. Евро – 88.64. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня. Yeah!

0: И буквально за 27 дней до лета мы вас приглашаем в обратный отчет.
1: Я сейчас в шоке была.
0: Ну, обратный отчет пошел. 25, да, а сегодня по погоде плюс 25 ощущается.
1: Да, появилось, потому что буквально 20 минут назад его не было. А можешь еще что-нибудь наколдовать? Ну, и типа, и 27 до замужества.
0: Это, мне кажется, Юрка на эфир пришел, Гурьяна. Солнышко пришло.
1: И даже солнышко.
0: Как-то теплее стало.
1: 23-24-88-3, код Москвы, 495. Друзья, звоните, у нас сейчас будет обратный отчет. Знаете, теплее может стать, если у вас, например, будут смарт-часы от Ретро-ФМ. Или вот фирменная футболка. Поэтому ни одним Юркой Гурьяновым едины.
2: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
3: О, ребята! Я в шоке.
2: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
4: Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
8: Спали, уносится печаль.
2: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
9: RetroFM. Воронеж. 105.3.

0: Обратный отчет в первой смене.
1: Итак, игра, в которой время решает все. Ну и, конечно, ваша смекалка, эрудиция, скорость мышления и так далее. Лариса из Москвы на связи. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте. Какой-то день. Подожди, Лариса, мы с вами в одной Москве. Или вы проснулись, солнце, и уже как будто да, нормально.
1: Ну давай так, если отмыть, считать, и вот сейчас на юг так провести, там знаешь, как бы уже почти
3: там уже
1: день прошел.
3: Что вечером да, будет.
1: Москва-то она, о, длинная. Ларис, мы вам предложим 3 раунда. Если вы с 2 раундами справитесь успешно, получите фирменную футболку Retro FM. Если с 3, будут вам смарт-часы. Мы вам желаем максимальной удачи. Так что расслабьтесь и получите удовольствие. Хотя, конечно, в этой игре расслабляться, да, тяжело, потому что надо играть быстро и четко.
3: Но вы готовы?
2: Хорошо.
1: Угу. Итак, 1 раунд, давайте перейдем, что у нас
3: Итак,
1: за задание.
3: Итак, еще раз, мы говорим какое-то задание, потом говорим, обратный отсчет пошел, и у вас очень быстренько есть время на это ответить. Итак, 1. Назовите 3 страны на букву А. Обратный отсчет пошел.
1: Так.
2: Абхазия.
3: Так.
2: Так. Так, секунду. Армения.
1: Так, да. Ладно, Азербайджан, Армения дошли. С Абхазией как бы есть вопросики. Там есть что, до счета страны республики.
2: Австралия.
1: А такая же, только чуть поменьше. Которая как 2 сестры путают. Аргентина, я думал, вы Австрию назовете. Ну ладно, давайте так, мы вам чуть-чуть дадим.
3: В честь майских
1: праздник наперед. А теперь вот сейчас будет все очень строго. Здесь будет 3 фразы из известных песен. И нужно также отвечать быстро, то есть продолжить строчку. Готовы?
2: Да.
3: Итак, обратный отчет пошел. Попрошу тебя, чтобы солнце...
2: Пело.
3: Так, позови меня на закате. Позови меня.
2: Дня.
3: Так, надежда, мой компас...
2: Земной.
3: А солнце, может, греть будет? Ну, в целом...
1: Или петь.
3: Но я тоже всегда, как вы говорите,
1: поэтому...
3: Она все
1: время тоже путает. Море там поет, или да. Солнце поет, или греет море
3: все-таки. Поэтому
1: я
3: предлагаю
1: зависит от того, в каком месяце вы поедете отдыхать в Краснодарский край. В общем, да, там либо море петь будет, либо греть. Лариса, но вы нас к чему-то готовите. Я так считаю. Как бы, если у нас 2-й раунд уже такой, на тоненького, понимаете, как вот в триллерах, вот эти, когда 3 секунды, и надо красный провод или синий, да, перерезать, и все-таки успевает герой. Вот как бы вы пока так успевали. В 3-м раунде 10 секунд и беспощадное задание.
3: Итак, готовы?
1: Речь идет о круизере Трейфэм снова.
3: Да.
1: Об участниках.
3: Участникам. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать 3 песни группы «Лицей». Обратный отчет пошел.
1: Так.
2: Очень.
3: Так. Угу.
2: Ты станешь взрослой.
3: Так.
2: Как ты о нем мечтала.
3: Так.
1: Ну, прекрасно.
3: Кто ж знал, что вот это будет самым простым для вас?
1: Я как чувствовал, что вот так чуть-чуть, понимаешь, вот ступенечку там одну раз, вот так же человеку забрать, потому что финал будет просто на 5+. Ну что, Лариса, поздравляем. Сегодня смарт-часы достаются вам. Ура!
2: Ура, спасибо.
3: Вы молодец. В какой части Москвы конкретно сейчас празднуют? Давайте, где там день и празднование?
2: Чертаново-Южная.
3: Южная черта! Всем привет!
1: Ну что ж, Чертаново начинает шуметь еще до конца рабочего дня. И правильно! Отличного вам там понедельника. Оставайтесь на связи и насладитесь с нами хитом от реки Бобри.

0: Ну так иди и пой, у тебя рабочий день закончился. Ну что, первый аспект будет плавненько прощаться с вами, да, но у нас будет свободное время. Передаем вас в надежные и заботливые руки Юры Гурьянова. Что, завтра вернемся. Напоминаю, сегодня Всемирный день щедрости. Ребят, можно присоединиться к этому празднику. А как это будет, спонтанно или продумано, определяйтесь сами. Но доброе дело можно и сделать.
1: Да, конечно же. Можете об этом говорить, можете не говорить. Ну вот как хотите сегодня. Может, вы тоже кого-то сподвигнете на хорошее дело.
0: Да,
1: сегодня.
0: Еще сегодня 4 мая, да, мы. The Force Be With You, День Звездных Войн. Так что для любителей этого чудесного кино можно и пересмотреть пару любимых частей. Чем заняться в этот солнечный понедельник? Решайте сами. Главное, получайте удовольствие и делайте это все под хиты Retro FM.
2: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Справочная, добрый день.
6: Девушка, подскажите, где можно купить трубы?
5: В компании «Протек».
6: Металлопрокат и кладочную сетку?
5: Конечно, «Протек».
6: Гипсокартон, крепеж и профнастил?
5: «Протек».
6: Радиаторы и поликарбонат?
5: «Протек».
6: А цемент, шифер, фанеру и доставку заказать?
5: «Протек».
6: А телефончик не подскажете?
5: Мой?
6: «Протека».
5: Телефон 2-100-100. «Протек». Все для строительства. Подробности на сайте protec.rf.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
8: Окошкина.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Воронеже. 25 55 105.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Так, значит, по поводу погоды. Я, честно говоря, для себя еще не решил, как к ней относиться. Ну, потому что к нам вдруг пришло на несколько дней лето. Ну, для многих неожиданное, кстати говоря. И, по идее, надо радоваться, что мы и делаем. Но другой вопрос. А я уже здесь за себя. А к чему тогда придираться? До чего докапываться? Если погода хорошая, я вообще не понимаю. И музыка тоже классная вокруг. Надо думать, надо... покумекать и решить, что же нам теперь не нравится, когда погода хорошая и музыка такая прекрасная. Ладно, будем думать. Ингрид очень скоро, Владимир Высоцкий и Майкл Джексон прямо

0: Здесь на Ретро-ФМ, конечно, 11 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем доброе утро. Многим хорошего дня, да и вообще просто отличного настроения. Почему бы нет?
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наши мобильные приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 11+.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка.

ласка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: Кстати, благодаря тому, что родители у певицы Ингрид были киноманами, любили кино посмотреть, в общем, актрисы им нравились определенные. Сестер, двоих своих детей, в смысле сестер, ее сестру назвали Сабрина, в честь героини фильма Сабрина, а саму певицу Ингрид в честь актрисы Ингрид Бергман. Вот благодаря родителям теперь у нас есть замечательная певица, франкоязычная, кстати, чаще говоря, вот с таким вот прекрасным именем. Дальше «Музыкальная красота», естественно, продолжится прямо здесь, на Ретро-ФМ. Сейчас много важной и полезной информации. Половина 12-го в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. 17 тысяч кубометров мазута, загрязненного грунта и его мазутной смеси собрали и вывезли в Туапсе. Как сообщает оперштаб Кубани, последствия разлива нефтепродуктов в результате атаки БПЛА продолжают ликвидировать. Местные власти заявили, что не собираются отменять курортный сезон. В частности, городской пляж будет полностью очищен к 1 июня. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что пробы воды и воздуха в Туапсе соответствуют норме. Роспотребнадзор направил запрос в Нидерланды из-за хантавируса на круизном лайнере в Атлантике. Об этом сообщила РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. По информации Франс Пресс, пассажирам и экипажу оказывается медицинская помощь. Им запретили покидать борт. По предварительным данным ВОЗ, всего заболели 6 человек, погибли 3. В России имеются тест-системы для выявления хантавируса, однако вакцины от него не существует, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В Финляндии пройдут памятные мероприятия ко Дню Победы. Центральным событием станет традиционная церемония возложения цветов к монументу павшим советским воинам. Как сообщает российское посольство в Хельсинки, 9 мая в диппредставительстве состоится торжественный прием. Ожидается более 400 гостей. Ну а ранее по улицам Вашингтона прошел бессмертный полк. Большинство россиян сообщило, что имеют друзей среди представителей других национальностей внутри страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМ. Уточняется, что 57% опрошенных готовы поддержать брак близкого члена семьи с человеком иной национальности. Эксперты отмечают, что 92% россиян с разной периодичностью общаются с представителями других национальностей в России. При этом 79% респондентов относятся к таким контактам без настороженности. Российская коллекционная банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная в честь чемпионата мира по футболу 2018 года, выставлена на продажу. Необычный лот появился на площадке онлайн-объявлений в Новосибирске. Продавец оценил редкие денежные знаки во внушительную сумму – 7 миллионов рублей. Отличительная особенность денежного знака – наличие QR-кода на аверсе. С его помощью можно перейти на официальный сайт Банка России. И о валюте. На этот понедельник доллар – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Сбывается, сбывается, еще как. Сбывается мечта не только по части любви, между прочим. Ну и вот, например, в конце прошлой недели, прямо перед майскими праздниками, завершился грандиозный розыгрыш путевок. 15 счастливчиков выиграли путешествие на двоих в круиз Retro FM 2026 с полностью оплаченным проживанием. Отправиться в незабываемый вояж по островам Солнечной Греции. С 18 по 22 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» счастливчики проведут свой отпуск мечты в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус», Александр Айвазов. Ну что, еще раз поздравляем всех победителей и ждем с терпением, когда уже наконец это случится.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам во ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий.
6: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скрыть?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы от

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

0: 11 часов и 55 минут московское время. Ретро FM Sting, Englishman in New York. Кстати, Sting, как сказал в интервью, вы не должны быть величайшим певцом в мире. Все, что нужно для серьезного успеха, это быть уникальным. Вот здесь сложно не согласиться, на самом деле. Мне кажется, это можно распространить и на многие другие профессии. Не на все, конечно, но тем не менее. Про уникальных мы продолжим радоваться их творчеству уже в самое ближайшее время, прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. А как это? Я про уникальных, а потом сразу про себя после этого. Ой, интересно, конечно, у меня получается. Понедельник у нас, 4 мая, продолжается. Мы между праздниками. И вот это, наверное, самое лучшее ощущение.
1: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
2: Организации срочно требуется главный бухгалтер, главный врач, главный инженер, управляющий отелем, юрист, охранники. Телефон 210 70 73 210 70 73.
3: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Воронеже 25 55 105.

0: Да, Альбана и Рамина Пауэр. Песня-то, можно сказать, тематическая. Можно даже сказать, сезонная. «Эфу субит аморе фин дай приме ди маджо». И была сразу любовь с первых чисел мая. Посмотрели на календарь, сверились. Так, поискали любовь, нашли, все, молодцы. И дальше по тексту тоже. «Соло поки пароли, сембра ири пенсандочи». Только несколько слов, которые вспоминаются из дня вчерашнего. Ну, что такое там сейчас? Если мне переводчики правильно все перевели, то все должно было быть нормально, все должно было пойти по плану. Что касается плана нашего музыкального мелодичного, здесь все красиво, «Eruption» скоро, Лайонел Ричи и не только. Все это здесь, на Ретро FM, сегодня, в понедельник, который, ну, некоторые называют днем тяжелым. Ну, как будто пока не похоже на день тяжелый. Меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте двигаться дальше.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал. 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце.
3: Полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Гоня, и так. I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем

0: приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Любимой музыки много не бывает.
10: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM. 12+.

0: Когда я пьян, я буйный.
1: Ну все, на гостинцах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.
2: Да на тебе пахать надо.
1: Ага, пить хочется.

0: Саша! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.

0: Я как-то рассказывал уже в программе «Ю» про то, что группу «Eruption» взял в свое время под крылышко тот же самый человек, который создал «Бонни М», продюсер Фрэнк Фариан. И как будто здесь у него тоже получилось. Кстати, «One Way Ticket», она же «Синий иней» в нашей версии песни, которая была написана задолго до того, как ее реанимировали «Eruption» и наши перепели аж в 59-м году прошлого века. Возвращаемся в настоящее. 12:30 в Москве. С новостями Дмитрий Королев. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В российской столице могут ограничить мобильный интернет на время праздников. Операторы связи начали предупреждать об этом жителей Москвы. Проблемы с доступом могут возникнуть с 5 по 9 мая. Причина — обеспечение мер безопасности в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, в том числе Парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая. Многие москвичи также уже получили предупреждения от банков и сервисов о возможных сбоях. Ряд станций метро в центре Москвы изменит режим работы 9 мая. О корректировках предупредил столичный Дептранс. В частности, это коснется станций Площадь Революции, Охотный ряд, Театральная, Александровский сад и некоторых других. Они будут открыты только для входа и пересадки пассажиров. В День Победы будут перекрыты и некоторые улицы в столице. Сегодня соцслужбы и главы муниципалитетов в Томской области приступили к выплатам материальной помощи людям, чье имущество пострадало от пожара. Только в одном из сел там огонь уничтожил 16 строений. По данным правительства региона, причиной 14 лесных пожаров стал человеческий фактор. С 12 мая и до конца месяца на территории всего региона вводится особый противопожарный режим. В Дагестане назвали возможные сроки проведения выборов главы региона. Предварительно голосование ожидается в сентябре. Об этом сообщает ТАСС. Напомню, сегодня Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федора Щукина. Также сегодня президент освободил Сергея Меликова от должности руководителя региона. Он подал в отставку по собственному желанию. Ну и сегодня в российской столице установится так называемое метеорологическое лето. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, центральная Россия окажется под влиянием теплого сектора циклона. Благодаря этому в Москве и области установится переменная облачность без осадков. Тепло сохранится до середины недели. Однако ближе к выходным ожидаются дожди, а температура понизится до плюс 13-18 градусов. Ну и 5 числа ожидается первая весенняя гроза. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на этот понедельник. Американский доллар сегодня держится на отметке 74 рубля 80 копеек. Единая европейская в этот понедельник 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Yeah!

0: Фразу «Here I go again» можно, конечно, по-разному перевести на русский, но вот в данном случае один из вариантов. Ну вот, опять то же самое, да что ж такое-то? Вот опять здесь имеется в виду какая-то любовная неудача, очередной какой-то крах романтический. Но здесь надо, естественно, вспоминать, что жизнь — это полоса черная, полоса белая, такая зебра. Ну, хочется, конечно, чтобы это такая зебра была без полосок вообще, вся белая. Но надо к этому стремиться. Я думаю, что музыка может этому способствовать. Мы проверяли. Оно работает. Оно функционирует. Из ближайшего мелодичного музыкального Toto The Beatles. Конечно, и веселые ребята тоже будут буквально через мгновение. Прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 42 минуты.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина!
5: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».
6: Ретро-ФМ. Воронеж. 105.3.

0: группа Toto. Существуют разные версии происхождения названия этой американской группы. По одной из них название Toto было вдохновлено, внимание, группой ABBA. Ну, то есть, коротко также, да, легко запомнить. Всего 4 буквы, а по факту вообще только 2 буквы, которые повторяются. Мне нравится такая версия. И про другие как-нибудь тоже потом расскажу. А песня жаркая, горячая, осторожно, не обожгись. Африка. У нас, кстати, ну, здесь, в московском регионе, не то чтобы Африка, но на 3 дня в Москве погоду прямо обещали, ну, в общем, жаришку. Надеюсь, что во всех других городах вещания многочисленных ретро-ФМ тоже с погодой все прекрасно. Искренне вам этого желаю, если вдруг получилась какая-то дождливая история. Но мы с вами продолжим под музыку. Она в любом случае радует. В Москве уже 12 часов и 56 минут. Понедельник продолжается. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Группа компаний «Протек». Крупнейший распределительный центр металлопродукции и стройматериалов в регионе. 13 филиалов в Центральном, Поволжском и Южном федеральных округах. 32 года на рынке комплексного снабжения строительства и более 25 тысяч наименований на складах. Возможностей много, решение одно. «Протек». Телефон 2-100-100.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

other girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Да мы и искать не собирались. Зачем нам? Все хорошо, все прекрасно, друзья. По поводу лучшего, давайте еще определимся с некоторыми моментами. Ну, понятное дело, музыка. Самое-самое, что ни на есть. Браво, Жанна Агузарова, «Чудесная страна». И вот еще про утреннее шоу «Первая смена» хотел напомнить. Дело в том, что каждое буднее утро с крутыми подарками, с крутыми играми, свежими новостями и неожиданными темами для обсуждения к нам приходят ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. И с хорошим настроением тоже, естественно, наперевес придут и разбудят любого ежедневно, в том числе и завтра, во вторник с 7 до 11. Вы уж тоже будьте любезны, приходите.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.

0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Веришь мне или нет? Это такой разговор сотрудника банка, который планирует выдать тебе кредит. А ты, ну, как будто бы в замешательстве в некотором. Ну ладно, мы на самом деле верим. Чему мы верим? Не знаю, смс-ки с зарплатой мы верим. Чему еще? А, ну и новостям на Ретро-ФМ, конечно, чуть не забыл. Половина второго в столице. Далее с новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. В Госдуме предложили сделать сокращенные рабочие дни между майскими праздниками. В частности, по словам депутата от фракции КПРФ Георгия Камнева, с 4 по 7 мая сотрудники могли бы уходить с работы на 1-2 часа раньше. Это даст людям возможность пораньше забрать детей из школы или детского сада и провести больше времени с семьей. Парламентарий уверен, что такие меры не нанесут ущерба бизнесу, но зато повысят лояльность и мотивацию сотрудников. Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. В Госдуме уже отреагировали на это. Там отметили, Россия имеет все возможности для защиты, и ответ будет незамедлительным. А ранее в Кремле сообщили, принимаются все меры по минимизации опасности. В свою очередь, Владимир Путин заявил американскому коллеге Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы. Иран настроен на дальнейшее укрепление отношений с Россией и Китаем. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Дипломат напомнил, что страны являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Оба государства играют важную роль на международной и региональной аренах, указал он. Авиакомпании со всего мира сократили около 2 миллионов пассажирских мест в расписаниях из-за опасений нехватки топлива. Кроме того, крупные перевозчики пересматривают маршруты, сокращая или перераспределяя мощности. Авиаперевозчики стран Персидского залива также отменяют рейсы и корректируют расписание. СМИ пишут, что сбои поставок нефтепродуктов вызвали серьезные дисбалансы спроса и предложения в мировой авиации. В американский штат Огайо вернулся Бигфут. Это мифическое существо наподобие снежного человека. По крайней мере, об этом утверждают местные жители. Они рассказывают о необъяснимых звуках в лесу и об огромных следах, чья длина оценивается примерно в 43 сантиметра. В штате якобы обитает высокая фигура ростом от 180 до 300 сантиметров с темными волосами. При этом власти не подтверждают присутствие неизвестных существ и не объявляли официальных расследований. И о валюте. Доллар в этот понедельник 74 рубля 80 копеек, евро 88.64. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Кстати, в минувшую субботу, 2 мая, в программе «Ю» я рассказывал про Юрия Антонова, про самого маэстро, конечно, про музыку потрясающую, сделанную на века. Если пропустили выпуск в эфире, ну, во-первых, ай-яй-яй, конечно, а во-вторых... Нет, не во-вторых, в главных. Слушайте подкаст программы «Ю» на сайте в приложении Retro FM. Уже выложили, многие спрашивали. Ну а в понедельник, сегодня, день этот вот наш межмайский, тоже пусть будет хорошим. И это как минимум, можно даже и получше, чем хорошим. В Москве уже 13 часов и 42 минуты. Это Retro FM.
1: Круиз Retro FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Retro FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина!
1: Retro FM теперь еще ближе. Подключайте Radio Hub. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Retro FM, запускайте Radio Hub и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
7: Retro FM. Воронеж. 105,3.

0: Ничего себе, сегодня праздников 4 мая. Мы-то думали, мы тут в межпраздничье сидим. А посмотрите только, День собачьего счастья. Сегодня отмечается День всемирной дарения, Всемирный день щедрости. День красивых признаний в любви. День весенней грозы, но это нам не надо. Это мы как-нибудь потом. Так, попраздновать, поотмечать, попередавать, поздравлять, все это можно и нужно. Больше того, в Филичте все эти вещи приветствуются в концентрированном количестве. Буквально скоро, буквально через несколько минут, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Вот она возможность. Хватайте, ловите, держите. В следующем часе передавать, поздравлять будем. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве 13:55.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Организации срочно требуется главный бухгалтер, главный врач, главный инженер, управляющий отелем, юрист, охранники. Телефон 210-70-73, 210-70-73.
4: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

что, всем желаю хорошего дня. Здравствуйте, друзья. Пролетели первые майские выходные. Погода наладилась, и у нас за окном уже не то что весна, у нас уже настоящее лето. Меня зовут Сергей Нехаев, а здесь на Retro FM прямо сейчас начинается самый счастливый час. Час приветов, поздравлений, пожеланий. Начинается Феличита. Напомню вам для начала наш эфирный номер 3008830. Свои приветы и поздравления присылайте уже сейчас в ВК-мессенджер Retro FM Воронеж и на короткий номер 5533, заголовок ВРН. Здесь стоимость одного послания составляет 11 рублей. Понедельник, 4 мая на календаре. Кстати, мне есть сегодня что вам подарить. Сертификат на пиццу от Пицца Куба обязательно разыграем уже очень-очень скоро. Ну а пока давайте послушаем Игоря Иванова и его песенку «Студента».

0: Ну вот благодаря этой замечательной песне вспомнили свои студенческие годы и самое время продолжить самый счастливый час. Антон пишет, ну вот первые майские выходные прошли, впереди вторые. День Победы в этом году будет в субботу, поэтому выходные продлятся до 11 мая. Это вы так нам рассказываете, как будут проходить праздники, а нет, вот. А еще Антон передает привет своей семье, маме и папе. Маму зовут Людмила, папу зовут Владимир. Желает им хорошо поработать на этой неделе. Так, Денис поздравляет сегодня своего товарища, которого зовут Егор Валерьевич. Поздравляет его с праздником, с днем рождения. Здоровья, удачи в делах желает своему товарищу. Так, Ольга. Ольга поздравляет свою подругу Аню Артамахину. Поздравляет ее с днем рождения. Счастья, любви, благополучия и всего самого наилучшего желает своей дорогой подружке. Ну а мы прямо сейчас слушаем группу «Лейтбэк».
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово ВРМ.

0: это группа E-Type на Retro FM. И вот уже 14 часов и 11 минут в Воронеже. И самое время продолжать нашу филичту здесь на Retro FM. Так, что пишут? О, приветики свеженькие пошли. Так, Павел передает привет своей любимой девушке Ольге и желает ей легкого понедельника. Анастасия поздравляет своих коллег с выходом на работу после первых майских праздников. Ну и свою коллегу Светлану поздравляет с прошедшим днем рождения. Радости, счастья, любви, благополучия желает своей коллеге. Желает, чтобы жизнь была наполнена только яркими красками. Так, Маргарита, ну прям классика такая, передает привет своим друзьям, с которыми они классно провели время за городом, на природе, свежий воздух, разговоры и все, что этому соответствует. Ну, надеется, что майские вторые выходные будут потеплее, поэтому они уже поедут, наверное, загорать. Так, Сергей передает привет своей семье, жене, детям, всем желает хорошо провести сегодняшний понедельник.
1: По будням с 14 до 15. На Ретро FM.

Ну, это Саманта Фокс, я надеюсь, что вы узнали. 14 часов и 17 минут в Воронеже. Александра передает привет любимой дочери Ирине. Знай, что я всегда рядом, ты самая лучшая. У нас все получится, и все обязательно плохое обязательно пройдет. Так, Люда передает привет Руслану Александровичу. Поздравляет с прошедшим днем рождения.

0: денег побольше, и чтобы он никогда ни в чем себе не отказывал и обязательно продолжал наслаждаться жизнью. Ну а мы продолжаем наслаждаться лучшей музыкой ретро-ФМ, и совсем скоро с нами Глен Медейрос.
1: Реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
10: Это история нашей семьи.
9: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Я не твоя подруга.
1: Ну что, отличная рифма. Метка, редка, детка и бабка. Гости из будущего на Ретро-ФМ, 14.28 в Воронеже. Продолжается Филичита. Продолжаю читать ваши сообщения, которые приходят и в ВК-мессенджер Ретро-ФМ Воронеж, и на короткий номер 5533, заголовок ВРН. Так, Александра передает привет любимым сыночкам. Безумно их любит. Привет огромный. Желает своим мальчикам хорошо закончить учебный год. Ну и, в общем-то, уже можно готовиться к летним каникулам. Так, Андрея Холопова. Друзья поздравляют с прошедшим днем рождения. Радости, счастья, благополучия и больших успехов желают своему товарищу. Елена передает привет своим коллегам. Всех поздравляет с началом новой трудовой недели и поздравляет еще с наступающими майскими праздниками. Всем передает привет и всех поздравляет с Днем Победы наступающим. Василий передает привет своей семье, жене и дочери, передает привет своим друзьям, всем слушателям Ретро-ФМ, всем желает отличного настроения, ну и радуется погоде, мне кажется, погоде радуются все, даже сама погода, плюс 22 на улице, а у нас прямо сейчас Смоки и Сьюзи Куатро.
2: Телефон в Воронеже 30 088 30.

что, послушали CCKH, самое время продолжить нашу филичиту. Ну и напомню, скоро у нас розыгрыш. Разыграем сертификат на пиццу от Пицца Куба. Ну а пока еще немного ваших сообщений. Галина передает большой привет и поздравления Анечке Шапкиной. Она сегодня отмечает свой день рождения. Желает, чтобы всю ее жизнь озаряла настоящая нежная любовь, искренняя дружба и тепло близких людей. Здоровья, счастья, удачи и побольше позитивных, ярких моментов в жизни. Так, Вадим передает огромнейший привет своим коллегам, своей жене Оксане. Всем желает хорошо поработать в этот понедельник. Так, Олеся поздравляет сегодня свою дочь Инну. Поздравляет Инну с днем рождения, а еще передает привет своей внучке Светлане и Виктории. Надеются, что маму они тоже сегодня хорошо поздравили. Что еще есть? Вот Екатерина. Екатерина поздравляет всех с наступающим Днем Победы, всем желает отличной и теплой рабочей недели и прекрасного весеннего настроения.

0: Это Шер на Retro FM, 14.42 в Воронеже. Ну и вот, друзья, самый подходящий момент для того, чтобы разыграть сертификат на пиццу от Пицца Куба. А вот какой вопрос я сегодня для вас приготовил. Ну, многие, те, кто едят пиццу, не любят эту ее часть и оставляют на тарелке, считая ее безвкусной и даже вредной для здоровья. Это внешний край пиццы. А скажите, а как на русский язык с итальянского переводится вот эта самая часть пиццы, внешний край? Она может переводиться как карниз, она может переводиться как подоконник, или она может переводиться как форточка. Свой ответ присылайте прямо сейчас в ВК-мессенджер Retro FM Воронеж. Жду ответ правильный и 12-й по счету.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 5 2.
4: Окошкина!
5: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

0: Это группа «Ласковый май» и Юрий Шатунов на Ретро-ФМ. Ну а мы, друзья, давайте подведем итог нашего розыгрыша. Кто же сегодня выиграл, кто сегодня получает сертификат на пиццу от «Пицца Куба». Сегодня мы вспоминали, как называется внешний край пиццы, который многие не любят, оставляют на тарелке, считают ее безвкусной. Так вот, с итальянского на русский это переводится как «карниз». У нас сегодня в победителях Людмила, которую мы от всей души поздравляем. Людмила, ждем за сертификатом. Ну и, конечно, аплодируем вам сегодня. Кстати, вот кто-то написал, это называется корочка. У меня даже такого варианта не было. Ну, корочка, значит, корочка. Друзья, продолжим Феличиту на Ретро-ФМ. Далее у нас Манго Джерри.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово ВРМ.

0: Это Шаде завершает красиво нашу филичиту. Мне осталось лишь пожелать вам отличного понедельника, прекрасного настроения. К приветам и поздравлениям теперь перейдем завтра, во вторник в 14:00. Меня зовут Сергей Нехай. Всем отличного дня.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Ну, про такую погоду всегда приятно говорить. Ясно, солнечно в Воронеже, плюс 22. Атмосферное давление ниже нормы. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду. Ветер будет дуть юго-западный умеренный. Атмосферное давление ниже нормы. Ночью сегодня плюс 10. Завтра днем до 26 тепла. Ну и напомню, сейчас в Воронеже ясно и плюс 22.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Ну, обещать-то можно, чего уж там. Главное все время помнить, кому что обещал. А вот это уже, друзья, непросто. 15:16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на ретро-ФМ ансамбль Ела, Дженнифер Лопес и Майкл Джексон. Совсем скоро.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, торопись, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: 1,5 минутки
2: концов
3: на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Да нет, и так... I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.

0: Вот есть в нашем языке слова, которые, собственно, только произношение которых улучшает настроение. Мне кажется, «учкудук» входит в список таких слов. Хотя слово не совсем русское, надо признать. Но, тем не менее, «учкудук» — половина четвертого в столице. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Ожидание в России минимального размера оплаты труда в 60 тысяч рублей завышено. Более реалистична сумма в 40-50. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. Ранее с предложением увеличить МРОТ выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий пояснил, на установленную сейчас минималку в 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на ЖКХ, еду и медикаменты. Аптекам на колесах быть. Владимир Путин подписал закон о розничной торговле лекарственными препаратами в отдаленных населенных пунктах. Эксперимент стартует в стране с 1 сентября и продлится ровно 3 года. Отмечается, один такой пункт способен обеспечить препаратами до 50 сел и деревень. И помимо покупки лекарств, посетители смогут получить фармацевтическое консультирование. В Новосибирской области подросткам запретят продажу бензина, лаков и красок. В правительстве области обсудили данный вопрос. Купить опасные вещества не смогут несовершеннолетние до 18 лет, за исключением лиц старше 16, имеющих автоправа. Власти пояснили, что это необходимо для защиты детей, а также для снижения числа ДТП с участием подростков без прав. Ну и добавлю, с сентября подобные меры должны вступить в силу в Подмосковье, Астраханской области и в Забайкальском крае. Около 6 миллионов юных россиян отдохнут этим летом в детских оздоровительных лагерях. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, гостей уже готовы принять более 40 тысяч лагерей. Разработана единая федеральная программа воспитательной работы. Она стартовала и стала обязательной для всех детских лагерей страны. Также запущена бесплатная федеральная горячая линия. Операторы круглосуточно готовы ответить на любые вопросы родителей, связанные с организацией детского отдыха. Дань памяти ветеранам, их мужеству и смелости в российских городах стартовала традиционная акция «Окна Победы». Она проводится ежегодно с 2022 года и объединяет тысячи людей по всей стране. Для всех желающих присоединиться к акции активисты разработали более 30 образцов наклеек с символами Великой Победы – георгиевской ленточкой, гвоздиками, памятниками «Родина-мать», «Алеша» и другими. И о валюте на этот понедельник: доллар пока что 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: И ведь они вернулись, будни, я имею в виду, друзья. Ну, не то чтобы это прям такое радостное событие, ну, куда уж теперь деваться. Вернулись, так вернулись. Давайте поработаем, что ли, недельку, а потом снова длинные выходные. Ну, по крайней мере, планы такие. Группа «Бананарама», ансамбль «Самоцветы» и «Нина» у нас уже совсем скоро споют, естественно, 15:42 в столице.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
4: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е.
5: Тополиный пух, жара июль.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
6: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

0: все-таки непонимание мужчинами женщин и женщинами мужчин – это хорошо, друзья. Ведь именно оно позволяет сохранять интерес друг к другу. Ну, я лично вот так считаю. Это «Бананарама» про женщин. Нам почему-то спели в 15.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
3: Организации срочно требуется главный бухгалтер, главный врач, главный инженер, управляющий отелем, юрист, охранники. Телефон 210-70-73, 210-70-73.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: На вопрос, кому на Руси жить хорошо, уже давно найден ответ. Звучит он так. Тараканам в наших головах. Их никто не морит, не давит. Как-то эти психоаналитики у нас не очень популярны. Так что, я думаю, Five Letters обратились по адресу. Crazy Man, так называется эта композиция. 16-16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рой Орбисон, Данка и Белинда Карлайл.
1: Круиз Ретро FM. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро FM. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
12: Я за Родину воюю! За Россию!
11: Для лиц старше 12 лет.
13: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика».

0: Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Интернет-батут RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Ну, согласен с Роем Орбисоном, у женщины все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и все, о чем вы сейчас подумали. Рой Орбисон был у нас в половине пятого. С новостями на Ретро-ФМ, Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Владимир Путин на встрече в Кремле заявил, что губернаторы должны определять приоритет регионов в общении с народом. Такое напутствие президент дал идущему на выборы главы Мордовии. Глава государства подчеркнул, что задачи региона должны решаться вместе с избирателями. Нужно показывать результаты работы и советоваться с людьми. Их мнение необходимо закладывать в будущую программу. Правительство спишет 21 региону задолженность по бюджетным кредитам на общую сумму более 114 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется Удмуртской и Чувашской республик, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского и Хабаровского краев, а также еще 12 областей и Еврейской автономной области. Списание высвободит средства в региональных бюджетах на инженерные работы, модернизацию ЖКХ и мастер-план городов. Детсады и колледжи впервые смогут участвовать в конкурсе родительских инициатив. Проект поддерживает Российское общество знания. Родительские комитеты могут представить идеи по 9 направлениям, от патриотического воспитания до социализации подростков из группы риска. Победители получат премии от 200 тысяч до 2 миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября. Для участников проведут обучающие вебинары, организаторы принимают заявки до 15 мая. «АвтоВАЗ» в апреле существенно повысил продажи. Всего продано 31 172 автомобиля, на 12% больше, чем в марте, и на 4% больше, чем в апреле прошлого года. Лидером продаж остается «Лада Гранта», почти 11,5 тысяч машин. Продажи «Невеста» выросли на 30% до 6 тысяч автомобилей. Новая модель «Искра» впервые превысила 3 тысячи штук в месяц. Напомню, что ранее компания запустила программу долгосрочной подписки «Лада Легко» с ежемесячным платежом от 40 тысяч рублей. Финские инженеры создали виртуальную сауну с помощью VR-очков и куртки с термоэлементами. Пользователь с ковшом в руках плескает воду на камни. В симуляторе появляется пар, а в рукавах нагреватели последовательно включаются до 45 градусов, создавая ощущение волны пара. Контрастный душ охлаждает элементы до 25 градусов, а вибромоторы имитируют поток воды. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей и 64 копейки. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Одни люди просыпаются по утрам, чтобы начинать великие дела, другие, чтобы начинать мелкие дела, третьи, чтобы ничего не начинать. Но всех их объединяет одно, друзья. Все они слушают первые смены на Ретро-ФМ. Каждое буднее утро для вас игры с прикольными призами. Самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. А ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
5: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Retro FM. Воронеж. 105.3.

0: у славы, ну, в смысле знаменитости, есть очень точный показатель, друзья. Человек действительно становится знаменитым, если его имя шифруется в кроссворде. Ну, Сиси Кейт шифруют еще с 80-х. Собственно, для нее это время и было настоящим биг тайм. 16:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Продукция собственного производства от группы компаний «Протек». Профнастил и металлочерепица, металлосайдинг и евроштакетник, профиль стоечный и направляющий, гладкий лист, штрипс, доборные элементы любой сложности, оцинкованные и с полимерным покрытием, сетка сварная, кладочная, просечно-вытяжной лист и просечно-вытяжная сетка, большой ассортимент цветов и многие другие виды металлопродукции по выгодным ценам. Подробности по телефону 2-100-100 и на сайте protec.rf.
5: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25-55-105.

0: снится нам трава, трава у дома и розовый летящий плавно слон. Ну, во сне ведь что только не увидишь. Вот я, например, сегодня увидел во сне, что у меня продолжаются выходные, друзья. И проснулся действительно в полной уверенности, что они реально продолжаются. А нет, понедельник на дворе. Ну что, поработаем. 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ цыганочка от Фрэнсиса Гоя, Рики Мартина и Стиви Вандер.
1: Реклама.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте «ЗАГОР». городсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Только в Альфа.

0: Банке. Получите ставку 22% по альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб – бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

0: Цыганочка с выходом. С выходом куда, спросите вы у меня? Но мне кажется, все логично. С выходом с работы домой. Мне кажется, самое время. В Москве 5:30. С новостями на Ретро-ФМ. Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, привет, всем добрый вечер. Сегодня оглашен приговор для экс-замглавы управления Россельхознадзора по Северокавказскому федеральному округу. Он получил 8 лет колонии строгого режима и 30 миллионов штрафа за взятку в 3 миллиона рублей. По версии гособвинения, в октябре прошлого года временный руководитель управления выявил нарушение у коммерческой фирмы, но вместо наказания потребовал деньги за прекращение проверок. Директор компании обратился в ФСБ, чиновника задержали при получении взятки. США отрицают, что американский корабль был атакован иранскими ракетами в Ормузском проливе. Ранее иранские агентства сообщили, что военно-морским силам Ирана удалось предотвратить проход американских и израильских военных кораблей. По данным агентства, две ракеты достигли цели, после чего судно не смогло продолжить движение и было вынуждено развернуться. Высокопоставленный американский чиновник назвал эту информацию ложной. Юристы рассказали, за что могут оштрафовать владельцев собак в городе. За отказ убирать за питомцем или выгул без поводка и намордника во дворе сумма штрафа составит от 500 до 3000 рублей. За самовыгул в подъезде или лифте 1500-3000 рублей. За громкий лай и антисанитарию в квартире от 500 до 1000 рублей. А если это нанесло вред здоровью людей, до 30000 рублей. Жаловаться специалисты советуют в управляющую компанию, полицию или Роспотребнадзор. Цифровой учитель помог московским школьникам решить более 66 миллионов задач с сентября, и сервисом воспользовались более 19 миллионов раз. Он помогает усвоить математику, английский, физику, информатику. Ученик проходит тест, система формирует индивидуальную программу и отслеживает прогресс и корректирует обучение. И найдено средство, которое помогает бороться с недосыпом. Однократный прием креатина поможет частично снизить ухудшение внимания и мышления. Участники эксперимента провели 21 час без сна. На фоне добавки они лучше справлялись с логическими и числовыми заданиями, быстрее решали языковые тесты. Улучшение по сравнению с плацебо составило около 12%. Ученые связывают эффект с тем, что креатин поддерживает энергетический обмен клеток мозга. Авторы подчеркивают, что исследование очень важно. Курсы валют на сегодня: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера!

0: и солнечное лето, и самое главное, круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Грецию уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И, наконец, 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей!
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
3: Организации срочно требуется главный бухгалтер, главный врач, главный инженер, управляющий отелем, юрист, охранники. Телефон 210 70 73 210 70 73.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Воронеже. 25 55 105.

0: Вообще, немногие об этом знают, но почти в каждом альбоме «Битлз», кроме песен Маккартни и Леннона, есть еще и песни Джорджа Харрисона. Да и вообще, в начале карьеры «Битлз» именно на плечи Харрисона ложилась роль, так сказать, художественного руководителя коллектива. Вот такой вот он, серый кардинал «Битлз». Джордж Харрисон на Ретро FM в 17.56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Справочная, добрый день.
6: Девушка, подскажите, где можно купить трубы?
5: В компании «Протек».
6: Металлопрокат и кладочную сетку?
5: Конечно, «Протек».
6: Гипсокартон, крепеж и профнастил?
5: «Протек».
6: Радиаторы и поликарбонат?
5: «Протек».
6: А цемент, шифер, фанеру и доставку заказать?
5: «Протек».
6: А телефончик не подскажете?
5: Мой?
6: «Протека».
5: Телефон 2-100-100. «Протек». Все для строительства. Подробности на сайте protec.rf.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
8: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
9: И с полей уносится печаль.
8: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Воронеже. 25 55 105.

0: 16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Monotalking, Игорь Корнелюк и дуэт Баккара.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: У нас есть 5 минут, чтобы очень быстро ответить на вопрос. 5 минут, я сказал? 5 секунд у вас есть, конечно же.
3: Подышите.
2: Ну а что, в конце
3: полторы минутки на медитацию, успокоиться, почувствовать уверенность в себе.
2: Конечно, итак, I'm a scatman.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
4: Реклама.
5: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
6: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
5: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
6: Продолжай.
5: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
16: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Доктор, я жить буду. Помните анекдот, да? А смысл? Ну, вот у нас с вами и есть смысл жизни. Ну, потому что, во-первых, весь нерабочий вечер рабочего дня у нас еще впереди. В Москве только половина седьмого. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, приветствую всем. Добрый вечер. Экс-глава Дагестана Сергей Меликов попросил не переводить его на новую работу. Просьба связана с желанием помочь новому руководителю адаптироваться. По его словам, он по мере сил и возможностей будет помогать и подсказывать новому в РИО Федору Щукину. Меликов назвал Щукина порядочным человеком, способным сохранить динамику развития региона. Напомню, Владимир Путин принял отставку Меликова по собственному желанию и назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы республики. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщиков за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направлять в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Эксперты оценили перспективы «Лада Азимут». Успех новинки будет зависеть от цены. По словам специалистов, у «АвтоВАЗа» есть куда расти на рынке кроссоверов, которые занимают уже около 75% всех продаж. Если цена будет хорошей по сравнению с китайскими конкурентами, модель обеспечит заводу долю. Однако на среднюю стоимость автомобилей в России «Азимут» сильно не повлияет из-за планируемых объемов выпуска. В Москве зафиксировали рекорд тепла с начала года. К полудню воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 20 градусов. Это более чем на градус выше вчерашнего максимума. На западе Подмосковья температура уже вплотную подобралась к 25-градусной отметке. Аномально жаркая для начала мая погода с температурой на 5-7 градусов выше нормы продержится в столичном регионе до четверга, 7 мая. С 8 мая в Москве ожидается похолодание, которое усилится в День Победы 9 мая. Более 100 мужчин по имени Сергей собрались в баре Москвы на майские праздники. Один из блогеров предложил тёзкам встретиться, создав закрытый чат, куда попало несколько сотен человек, и назвал событие «100 Серёг». Мероприятие прошло в одном из столичных заведений, а его владелец поздравил гостей по видеосвязи. Аналогичную встречу планируют провести вести в Петербурге. Правда, точное количество участников московской вечеринки не уточняется. И о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 44 копейки. Евро 88 рублей 27 копеек. На этом пока все. Далее на Retro FM Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Шикарный способ познакомиться узнал вот буквально недавно, друзья. Записывайте, мужчины. Подходите к девушке и говорите: девушка, я вот тут пишу телефонную книгу, мне очень нужен ваш номер. Мне кажется, вот сейчас потеплело, для мая лайфхак очень актуальный. Совсем скоро на РАТ-ФМ Юрий Антонов и Бонни в Москве в 18.42.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
4: Ретро-ФМ. Воронеж. 105,3.

0: Так, вот подумал, а не пойти ли мне? Не, не в Бангкок, конечно. Хотя, конечно, Мюррей Хед зазывает знатно. Но нет, пойду-ка я домой, друзья. Уже через несколько минут здесь появится Олег Орлов. Собственно, с ним вы и проведете остаток вечера понедельника. В Москве 18:56. Вы слушаете Ретро-ФМ. Вечер добрый.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам во ВКонтакте, Телеграме и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. Ретро-ФМ. Всегда с вами.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Воронеже. 25 55 105.

0: Утреннее шоу «Первая смена». По будням с 7 до 11 вас ждут классные игры с крутыми призами, самые свежие новости, темы для обсуждения, искрометный юмор ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной, конечно же, любимая музыка. Не проспите «Первую смену» уже завтра утром на Ретро-ФМ с 7 до 11.
1: Реклама.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо».
3: 12+.

0: знаю, не скажу насчет белых мух, белых птиц, про которых поет Константин Никольский, а вот белые мухи, которые довольно активно летали еще в конце апреля, нас уже вряд ли бы беспокоят. Хватит уже снега, да простят меня поклонники зимних видов спорта, но сейчас куда приятнее греться под ласковым майским солнцем. В 19:30 в Москве с последними новостями нас на Ретро-ФМ познакомит Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую всем. Добрый вечер. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет возить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары в достаточном объеме уже производят российские компании. Исключение не повлияет на ассортимент на внутреннем рынке, но повысит спрос на отечественную электронику. Это, в свою очередь, даст толчок развитию радиоэлектронной промышленности в стране. В Госдуме спрогнозировали рост стоимости золота в этом году. Повышение ожидается до 4-7 тысяч долларов за тройскую унцию. Депутаты ссылаются на прогноз Всемирного банка. Серебро может вырасти до 70, платина до 1950 долларов. Однако в следующем году ожидается коррекция на фоне снижения общего индекса драгметаллов примерно на 8%. При этом рынок серебра ждет 6-й подряд год дефицита, а спрос на платину в слитках и монетах может вырасти на 35%. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. В Общественной палате предложили чаще проводить занятия для младшеклассников на свежем воздухе. Депутаты отметили, что полностью переносить учебу на улицу нецелесообразно, а оптимально 1-2 урока в мае и сентябре по окружающему миру, истории или ОБЖ. Врачи подтверждают, на открытом воздухе дети лучше концентрируются и легче адаптируются к школе. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на АЗС. За несоблюдение 5 требований могут отказать в заправке. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. На фестивале в Крыму на арт-кластере Таврида представили скульптуру Данила Багрова. Кроме этого, было показано трибьют-шоу, посвященное фильму «Брат и брат 2». Герой культовых картин запечатлен в моменте предельного напряжения, когда он пробивает стену. Рядом вопрос «В чем твоя сила?», отсылающий к диалогу из фильма. После открытия скульптуры показали документальную картину «Брат навсегда», а за кулисы съемок. И о курсах валют на завтра. Доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Боремся с хандрой стоически. Позитив под вечер нам необходим категорически. Особенно тем, кто скучает по лету, как герой этой песни Женя Белоусова, что звучит на Ретро-ФМ. Ну а нам, жителям средней полосы, сегодня лето наступающее улыбнулось. Завтра синоптики прогнозируют первую в этом году грозу. Кто хочет промокнуть до нитки, забудьте завтра дома зонтик. Уверен, у вас получится. Ну, а у нас у всех получится послушать лучшие песни Gypsy Kings, Андрея Миронова и группы Roxette буквально через пару-тройку минут здесь, на Ретро-ФМ, столица 19.42.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е.
5: RetroFM. Воронеж. 105,3.

Вы мой ангел, вы мой идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки жемчуг, а губки коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких никогда

0: Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать. А если после отдыха хочется отдохнуть еще, значит, отдых ваш удался на славу. По окончании 1 мая сегодня набираемся терпения. На следующих выходных всего-то ничего, 5 дней. Но по факту-то уже 4, 4 рабочих. Ну, а тем, у кого есть возможность прямо сейчас взять отпуск и попутешествовать в начале мая по городам и весям или по странам заморским, белой завистью завидуем. Gypsy Kings бодрят нас на Ретро FM, 19:55 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Ретро FM теперь еще ближе. Подключайте «Радиохаб».
4: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
3: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
4: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
3: Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал «Ретро FM», запускайте «Радиохаб»
4: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
3: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Воронеже. 25 55 105.

0: Тото Кутуньо на Ретро FM с песней «Соляной», «Только мы двое», с которой в 80-м году выиграл конкурс в Сан-Ремо, после чего «Соляной» стала национальным хитом, взлетев на вершину итальянского хит-парада. И сам музыкант, который до этого был на Западе более известен тем, что писал песни для других артистов, начал набирать популярность как исполнитель собственных произведений. 17 минут 9 в Москве. Впереди на Ретро-ФМ Глория Гейнер, «Рефлекс» и группа «Опус». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего музыкального вечера!
1: Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: Глория Гейнер на Ретро-ФМ и заглавная песня с ее дебютного альбома «Never Can Say Goodbye», выпущенного в 1975 году. А через два года этот же альбом был издан в Советском Союзе на фирме «Мелодия» под названием «Глория Гейнер». Наверняка у меломанов со стажем до сих пор есть в коллекции эта пластинка. Половина девятого в Москве, но у нас есть новости. Игорь Акулов подведет информационные итоги этого дня. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всем здравствуйте. Российские банки снизили ставки по вкладам. По данным одного из финансовых маркетплейсов, средняя максимальная ставка в 20 крупнейших банках за апрель упала до 14,23%. Максимальная ставка по накопительному счету снизилась с 17 до 16,5%. Налог с доходов по депозитам в этом году заплатят те, у кого на вкладах хранится больше миллиона рублей. Это не более 2-2,5 миллионов человек. Большинство из них отдадут от 700 до 2000 рублей. В России на 25% выросло число нотариальных сделок с земельными участками. В первом квартале этого года особенно сильный рост отмечен в новых регионах. В Запорожской области в 9 раз, в Херсонской в 3,5 раза. Причина – растущий интерес к безопасности сделок. Нотариусы напоминают, продавать участок без межевания с марта прошлого года запрещено. Также важно проверять границы, наличие обременений и вид разрешенного использования земли, особенно если на нем планируется строить дом. Россияне стали чаще покупать электромобили с пробегом. В первом квартале этого года было продано 3112 поддержанных электрокаров. Это на 23% больше, чем годом ранее. Лидером вторичного рынка остается Nissan 654 машины. На втором месте китайский Zeekr 572 автомобиля. Также в топ-5 вошли Audi, Volkswagen и Tesla. Туристам рассказали, как не потерять деньги в случае внезапной болезни перед поездкой. Поможет страховка от невыезда. Ее покупают отдельно от основной, и она покрывает от 50 до 90% стоимости тура при форс-мажоре. Оформлять полис лучше за 30 дней до вылета. Если отказ от поездки неизбежен, нужно подать заявление туроператору с заверенной справкой о болезни, так штрафы будут ниже. Заболев на месте отдыха, необходимо вызвать врача в отель и сохранять чеки и справки. Россиянин решил проплыть на сабборде почти 4000 километров от Читы до Охотского моря. Юрий Скорбогатов стартовал от поселка Лесной Городок и планирует добраться до Николаевска на Амуре через реки Ингода, Шилка и Амур. Весь путь должен занять около 100 дней. У путешественника есть и план Б – 6000 километров до Владивостока. Главная спортивная цель – побить действующий рекорд по длительности заплыва на сабборде, который сейчас составляет 3500 километров по Волге. И о курсах валют на завтра: доллар 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Please forgive me. О том, как надо просить прощения. Высокохудожественно поведал нам только что Брайан Адамс на Ретро FM. А я представляю, сколько часто пришлось бы прощать самих себя тем, кто твердо решил похудеть, но не находит в себе сил не есть в промежутке 2 часов дня до следующего утра. А именно так, помнится, советовали поступать диетологи, попавшие как-то со своими советами в новостные ленты. Без 18.9 столицы. Далее будем подпевать квартету Абба и Игорю Николаеву.

Настоящую славу за деньги не купишь, так же, как и настоящую любовь, доказана группой Beatles. Хочешь жить, умей работать. Вот уж, что касается великолепной ливерпульской четверки, работоспособности им было не занимать, как и плодотворности. Не каждому артисту удается написать за несколько лет более 300 песен, многие из которых стали настоящими суперхитами. И чтобы вспомнить все, не хватит и часа таких вот попурри, что сотворили как-то в 80-е музыканты проекта Stars on 45. В Москве без 4 минут 9. Впереди нас ждет еще много отличной танцевальной музыки. С 21.00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке RetroFM под лучшие диско-хиты последних десятилетий. Я, Олег Орлов, приглашаю всех на наш танцпол.

Ну как не потанцевать под очень позитивную песню о прекрасной жизни группы Ace of Base? Кстати, как подметил один мудрый человек, самый здоровый ответ на жизнь – это радость. Так что продолжаем радоваться жизни, весенней погоде, отличной музыке, что сопровождает наш танцевальный отдых на понедельничной вечеринке Retro FM в столице. 21 час 41 минута. Скоро продолжим.

Иногда, конечно, хочется и помолчать, поберечь слова. Но не сегодня, друзья, ведь сегодня 4 мая, Всемирный день щедрости. А формы проявления щедрости могут быть самыми разными, не обязательно материальными. Пусть как можно больше хороших слов будет сказано в ваш адрес, и не только сегодня. Ну, а вечеринка Ретро FM всегда, в любой день недели, щедро одарит вас отличной музыкой, под которую приятно потанцевать. Группа «Рок Острова» под занавес нашего первого танцевального часа. 21:55, время московское. Я Олег Орлов, желаю всем отлично повеселиться на нашем понедельничном танцполе.

0: Simply Love Song – просто песня о любви. Словно напоминание о том, каким хрупким бывает порой это чувство. А между прочим, сегодня отличный повод для того, чтобы чувство освежить. 4 мая в календаре праздников – день обновления взаимоотношений. Можно попробовать восстановить разорванные контакты, простить старые обиды, в общем, перезагрузить отношения, сделать их более крепкими и гармоничными. До конца дня время еще есть, до конца понедельника, я имею в виду 22:16. Время московское. Ну а прямо сейчас очень гармонично танцуем под один из лучших и самых известных хитов группы «Чили». Я, Олег Орлов, рад видеть вас, друзья, на танцполе нашей вечеринки «Ретро-ФМ». Скоро продолжим.
1: Круиз «Ретро-ФМ». Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз «Ретро

0: бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
1: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
2: Ура!
1: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
1: Для лиц старше 12 лет.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

Четвертый день мая шагает по планете. Всего лишь три буквы в названии этого месяца, но так много в нем надежды и веры в лучшее. Ну, когда тебе уже вроде хорошо, и ты знаешь, что будет еще лучше. Да под лучшую музыку, что играет на нашей радийной дискотеке. 22:42 в столице. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Как говорят в некоторых трудовых коллективах, желание работать уменьшается только к концу недели, а в понедельник оно просто отсутствует напрочь. Надеюсь, те, кому сегодня не особо хотелось работать, неплохо отдохнули. Кстати, можно продолжить делать это прямо сейчас на вечеринке Retro FM. Классический образчик стиля итало-диско группа Digital Emotion на нашем танцполе на финише второго часа нашей сегодняшней понедельничной вечеринки. 22:56 в столице. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.

Не каждый писатель или поэт имеет талант различать среди своих творений горстку несвязанных букв в никчемной последовательности. Для кого-то шедевр, а для кого-то какая-то абракадабра, которую поет Стив Миллер Бэнд на вечеринке Retro FM в 23:16 по Москве. Меня зовут Олег Орлов. Желаю вам, друзья, отличного танцевального настроения. Не расходимся. Скоро продолжим.

Синди Лапер заглянула на наш танцпол с песней, напоминанием о том, что девочки просто хотят веселиться. Хотя бы иногда. Может, понедельник и не самый подходящий для веселья день, но у нас с вами, друзья, и девчонки, и мальчишки, очень даже хорошо получается веселиться вместе в нашей хорошей дружной компании. Мальчишкам ведь тоже не чуждо веселье, не правда ли? 23:41, время московское, вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Как сказал один из популярных на Западе музыкальных экспертов, «Макарена» — это песня, которая существует независимо от крутизны, времени, критики, она просто есть. Под нее и танцуем аккурат на самом финише понедельничной вечеринки «Ретро-ФМ». 23.55 в Москве. Далее хорошим ночным настроением вас будет обеспечивать на «Ретро-ФМ» вкупе с любимыми артистами Андрей Мареев. Я же прощаюсь с вами до завтра. Искренне ваш, Олег Орлов. Услышимся. We're the

0: Так пойдемте, конечно. Друзья, я вас от всей души приглашаю в эту ночь, наполненную любимой музыкой здесь на Ретро-ФМ. Будем не только вы и я, но и наши любимые артисты, наши любимые песни. Прямо сейчас группа «Комбинация», 0 часов 17 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. К вопросу о любимых. Скоро «Саваж», Фрэнсис Гоя и дуэт «Роксет» в ближайшие минуты.
1: Круиз Ретро-ФМ. Они это сделали. 15 счастливчиков выиграли путевки на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном лайнере «Астория Гранде».
2: О, ребята! Я в шоке.
1: Поздравляем! Круиз Ретро-ФМ. Путешествие мечты уже скоро. Подробности на cruise.retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы.
6: Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Любимой музыки много не бывает.

и вдвоем по тропе навстречу судьбе, не гадая в ад или в рай. Так и надо идти, не страшась

И если уж выпала такая удача провести какое-то время вдвоем рядом с человеком, который тебе близок в самом высшем смысле этого слова, то не стоит отвлекаться на разного рода моменты, мелочи и пустяки. Надо всего себя посвятить этому человеку. Адриан Челентан на Ретро-ФМ. И песня, которая как нельзя более подходит для этого. 0.42 в столице. Дальше Патрисия Касс, Владимир Кузьмин на Ретро-ФМ.

Всем, кто сейчас подпевает Патрисии Касс, я только единственное, что хочу сказать, друзья, делайте это так, чтобы соседи сверху, снизу, по бокам не жаловались на вас, а благодарили за доставленное удовольствие. 0 часов 56 минут. Столица, доброй ночи всем.

0: Для того, чтобы не нужно было звать назад, не нужно допускать, чтобы уходил. Как говорится, есть такая поговорка: кормить надо, чтобы не улетали. Бананарама на Ретро FM с просьбой вернуться. 1:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше, друзья, к вопросу о том, как возвращается к нам, ну, как минимум, приятные мгновения. Услышим группу Смоки в содружестве с Сьюзи Куатро. Бит-квартет «Секрет» и Майкла Джексона на Ретро FM.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
4: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Where's the scat man?
1: А если прислушаться, то можно услышать следующее. В Москве 1:42. Это Скатман Джон на Ретро-ФМ. Совсем скоро услышим ФР Дэвида, легендарных Битлов и ансамбль «Веселые ребята». Всем-всем-всем желаю доброй ночи, друзья.

И вот она, душа, воспарила, и вот она съежилась, и вот опять воспарила высоко-высоко. Музыка, что ты делаешь с нами? ФР Дэвид на Ретро-ФМ в 1 час и 56 минут. Доброй ночи вам, друзья!

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

очень ленивый такой рок-н-ролльчик от группы «Браво», голос несравненный Жанны Агузаровой на «Ретро FM» в 2 часа и 17 минут. Ленивый, да, куда торопиться, ночь на дворе, ну, по крайней мере, по московскому времени. Всем остальным городам, в чьих часовых поясах уже доброе утро, передаю пламенный привет. Совсем скоро услышим Рики Повери, Константина Никольского и Лайонела Ричи.

всегда сохранять человеческое достоинство и не размениваться по мелочам. Вот, если вкратце, о чем эта прекрасная песня Стинга. На Ретро-ФМ она звучит 2 часа и 42 минуты. Золотые слова. Совсем скоро услышим Альбана и Рамину Пауэр, Андрея Миронова с песней Остапа Бендера из фильма «12 стульев» и «Милен Фармер».

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесится ветер.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

гимн любви, ну, конечно же, от Альбана и Рамины Пауэр в 2 часа и 55 минут. С удовольствием и сам послушал эту песню, и вам предложил. Думаю, что вы со мной, друзья, это удовольствие разделили. Что дальше? Дальше еще один час, наполненный любимой музыкой, которая звучит здесь, на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.